0: 14.00 2 сентября в указанное время. Также полностью будет закрыт въезд на парковочную площадку. В России изменились правила перевозки багажа в такси, так как количество мест, а также стоимость услуги теперь определяются фрахтовщиком. Перевозка в салоне допускается, если это не создает помех для управления и не угрожает безопасности пассажиров. При этом провозить зловонные опасные вещества запрещено. Если в такси перевозятся собаки, то они должны находиться в намордниках с поводками и подстилками. Мелкие животные и птицы в закрытых контейнерах с доступом воздуха. Клад викингов обнаружил у себя в саду житель Дании. Мужчина строил новую террасу и наткнулся на сокровища во время земляных работ. Находка повергла его в шок. Клад весит больше 18 килограммов и состоит из 700 серебряных предметов. Специалисты называют его совершенно уникальным как с археологической, так и с исторической точки зрения. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 22 градуса. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Илья Обломов.
1: Вот и лето прошло, и как нельзя, кстати, эта песня пришлась ко двору, как говорится. Всем доброго утра, дорогие, 11.06, время Сахалинское, 1 сентября, на календаре осень наступила, а это значит, что мы с вами начинаем новый этап в нашей жизни, осенний этап, и до лета 2027 года у нас осталось всего 272 дня. Ну, согласитесь, не так уж и много. И я больше чем уверен, что, во-первых, этой осенью и этой зимой 2026-го уходящего у нас с вами свершится много интересных, крутых событий, о которых мы будем благодарить 2026-й. Ну и, конечно же, ждем с нетерпением лета 2027-го года. А вообще, еще хочется поздравить сегодня всех первоклассников, всех школьников с Днем Знаний, 1 сентября. Новый этап в их жизни тоже начинается. Давайте этот день проведем круто, с улыбкой на лице и с тем ощущением, что нам с вами предстоит что-то великое и крутое. Музыка радио АСТВ поможет нам с вами прожить эти моменты. А еще в этом часе прогноз от синоптиков 20-40 минута. В середине часа другие новости. И Вань Дмитренко, Сагдиана, проект NBSPLV, а также Teddy Swims. Все это уже совсем скоро. Меня зовут Илья Обломов. Эти 5 часов проведу вместе с вами. Всем хорошего дня. Движемся вперед.

0: Это by India, X-Chomot и работа Шаде в эфире Первого областного. Танцевать сегодня можно и нужно. Вторник, 1 сентября, осень начинается. Давайте эту осень встретим танцем, встретим отличным настроением. Тем более, что повод для грусти нет. И погода нам показывает, что осень тоже может начаться совершенно по-летнему. Время сахалинское 11:21. И мне кажется, самое время прямо сейчас поговорить о погоде на сегодня. По данным сайта rp5.ru, сегодня 1 сентября на Сахалине и Курильских островах погода без осадков. В Охе, Тымовском, Невельске и Хомске температура воздуха днем до плюс 21 градуса, в Смирных воздух прогреется до плюс 23. В Углегорске и Тамаре, а также в Курильске без осадков до плюс 17, в Чехове до 19 градусов тепла, в Северокурильске до плюс 14. В Южно-Сахалинске сегодня в течение дня погода ожидается у нас с вами без осадков. Столбики термометра покажут от 20 до 22 градусов тепла, ветер ожидается южный от 2 до 5 метров в секунду. Ну а если верить нашему студийному термометру, то за окном у нас с вами сейчас плюс 21 градус тепло. Всем желаю доброго утра и продолжаем.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
1: Мечтаете о собственном бизнесе, но не знаете, с чего начать? Центр «Мой бизнес» поможет разобраться в финансовых мерах господдержки. Эксперты расскажут, как получить микрозайм на выгодных условиях, а также объяснят, как воспользоваться поручительством региональной гарантийной организации. Звоните прямо сейчас. 8 800 222 0123.
3: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
4: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
5: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
6: 3 сентября – День Победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны. После победы над Германией война не закончилась. В Азии продолжала бои последняя союзница Гитлера – Япония. Советский Союз вступил в войну с Японской империей. Блестяще проведенная маньчжурская операция ускорила капитуляцию милитаристской Японии. Советские войска вернули оккупированные Японией юг Сахалина и Курилы, освободили северо-восточный Китай и Северную Корею. Победа во Второй мировой войне – это не только возвращение оккупированных территорий нашей страны. Это еще и установление новых мирных границ для Китая, Кореи и Монголии.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Это не просто Вика, это Мона Вика. Ее работа «Жить красиво» в эфире Первого областного. Нужно жить не только красиво, но еще и весело. А для этого нам помогают всякие разные интернет-мемчики. И, кстати говоря, прямо сейчас об этих самых интернет-мемах мы поговорим в программе «Другие новости». Алена Баринова нам про них все расскажет и представит полную статистику. Поехали!
1: Другие новости.
2: Всем привет, это «Другие новости». Интернет-мемы – это уже почти национальное достояние. И исследователи выяснили, какие мемы искали чаще всего за последние 16 лет. Подробности расскажу вам прямо сейчас. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. В разное время лидерами были «Ждун», «Вжух», «Избирательный Дрейк», «Вы продаете рыбов», «Бархатные тяги», а в 2025 и первой половине 2026 первое место уверенно держит мем 6-7 или 6-7. Это единственный случай, когда один из мемов стал лидером 2 года подряд. И его используют везде, от комментариев до оценок в школе.
1: Другие новости.
2: На этом все. Вот такие другие новости. Если вы до сих пор не знаете, что такое 6-7, вы не в тренде. А если знаете, то можете смело считать себя продвинутым пользователем. Главное, не используйте старые мемы на собеседовании. Иначе вам скажут 6-7 и не возьмут на работу. Берегите себя и не забывайте обновлять мемный словарь. До встречи в эфире. Спонсор выпуска «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: 'Cause you're that type. I'm the bad guy.
1: Да, Bad Guy, это Билли Айлиш в эфире Первого областного, 11.39, время Сахалинское. Дорогие, если у вас, если вас переполняют эмоции на работе, то психотерапевты советуют использовать слово «мяу» вместо слов, когда эмоции зашкаливают. Этот лайфхак помогает пережить стресс без слов и ни с кем не ругаться. Все, что нужно, тревожно мяукать, если тревожишься, и мяукать агрессивно, если злишься. Партнер считывает тон и отвечает тем же, без лишних объяснений. Через пару минут звуки превращаются в нормальный разговор, а эмоции находят выход. Я предлагаю сегодня протестировать этот лайфхак у вас в офисах. Если вас переполняют эмоции, используем слово «мяу». Представляете, что будет в офисах твориться, когда вы о чем-то поспорили? Просто какой-то кошатник, как минимум. Не знаю, полезно это будет или не полезно, и как это будет вообще выглядеть со стороны, но попробовать все-таки стоит. Первое областное плохого не посоветуют, а также поставим вам великолепный наш плейлист вторника. А Самуэль, Рэк-н-Боумен, Мика, Арксан, все это в этом часе нас с вами ожидает. Но прямо сейчас расскажу о погоде на сегодняшний день. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 1 сентября, на Сахалине и Курильских островах погода без осадков. В Александровске-Сахалинском до 19 градусов тепла. В Ногликах воздух прогреется до плюс 23. В Поронайске, а также в Макарове до плюс 20. В Красногорске, в Корсакове и в Южно-Курильске до 18 выше нулевой отметки. В Долинске до плюс 22. В Охотском до 21 выше 0. В Аниве до плюс 22, также в Малокурильском до 16 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня, 1 сентября, погода ожидается без осадков. Воздух днем прогреется до 20-22 градусов тепла. Ветер ожидается южный от 2 до 5 метров в секунду. Термометр за окном нам показывает плюс 20 градусов.
2: Реклама спонсора.
3: Вау, вот это да!
4: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
5: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
6: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
4: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
7: Реклама.
8: В доме холодно и сыро? Скоро будет грибок и плесень. Это вредит вашему здоровью. А соседи уже купили воздухоосушитель в магазине «Орбита». И у них дома сухо и тепло. Магазин «Орбита».
9: Купи кухню,
10: шкаф, подарок.
9: С деко выгодно живи.
11: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
9: Деко выгодно живи.
12: Цирк «Шапито Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
13: С целью профилактики правонарушений прокуратура Сахалинской области разъясняет. Граждане имеют право направлять обращения в государственные и местные органы власти.
14: Федеральный закон о порядке рассмотрения обращений граждан позволяет делать это в электронном виде. Используйте единый портал госуслуг, официальные сайты ведомств или другие утвержденные информационные системы.
13: Ответ на ваше электронное обращение придет также в электронном виде на указанную вам электронную почту или в личный кабинет на портале госуслуг.

0: Если обращение было письменным, ответ направят и по указанному вами почтовому адресу.
1: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

0: И работа «Релакс» в эфире Первого областного, 11.50, время Сахалинское, 1 сентября у нас с вами на календаре, и, традиционно 1 сентября мы с вами связываем с Днем Знаний, с началом нового учебного года, и для школьников очень многое меняется с 1 сентября. Ну, во-первых, теперь школьникам нельзя пользоваться телефонами на уроках, а вот на переменах по решению каждой конкретной школы. Обществознание для школьников останется только в 9-11 классах, программу также добавят курс «Духовно-нравственная культура России». В 5-7 классах станет меньше уроков иностранного языка, а вот учеников со 2 по 8 классы появится отдельная оценка за поведение, и их будет 3. Образцовая, допустимая или недопустимая. Ну и это пока касается московских школ. Там искусственный интеллект станет обязательной частью программы для 5-6 классов, но мне кажется, что это правило вскоре, весьма возможно, коснется и всех остальных школьников России. Так что, дорогие, новые правила, новый учебный год, и давайте начнем его достаточно ударно. Хочется надеяться, что школьники соскучились по школе, по этому самому граниту науки, который придется грызть не только самим школьникам, но еще и их родителям. Всем желаю в этом удачи, и давайте двигаться дальше. Прекрасный день, осень на радио АСТВ начинается. До конца часа Архан, а также Gym Class Heroes и Last Frequencies. Всем доброго дня.
1: Осень на АСТВ.

0: Сейчас мы завершаем легендой музыкального мира группа Сэш и их работа «Адалант» в эфире Первого областного и перемещаемся в час следующий. На Сахалине и Курильских островах 12.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И прямо сейчас поговорим о главных и важных событиях к этому часу. О них нам расскажет Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Жителей Сахалинской области с 1 октября ждет повышение платы за коммунальные услуги. Губернатор поручил усилить антитеррористическую безопасность в ходе предстоящих массовых мероприятий. Депутат Госдумы Георгий Карлов с рабочим визитом побывал в Углегорском районе. Жителей Сахалинской области с 1 октября ждет второе в этом году повышение платы за коммунальные услуги. Средний индекс роста для региона составит 9%. Соответствующие параметры утверждены распоряжением правительства России. Первое повышение произошло с 1 января и составило 1,7% по всей стране. Осенью рост будет различаться в зависимости от региона. Сахалинская область окажется среди субъектов с одним из самых небольших повышений в стране. Губернатор Валерий Лимаренко поручил усилить антитеррористическую безопасность в ходе предстоящих массовых общественно-политических и праздничных мероприятий. Это 1 сентября, единый день голосования, 81-я годовщина победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны. Так в муниципалитетах усилят контроль за безопасностью на событийных площадках, проведут проверку систем оповещения и экстренной связи, а также актуализируют алгоритмы действий на случай нештатных ситуаций. Валерий Лимаренко подчеркнул, что безопасность людей остается главным приоритетом. Все службы должны действовать четко и слажно, чтобы возможные риски были предупреждены заранее. Депутат Госдумы Георгий Карлов с рабочим визитом побывал в Углегорском районе. Парламентарий отметил, что муниципалитет развивается по всем основным направлениям. В округе идет переселение из ветхого и аварийного жилья. За 3 года отремонтировано 60% тепловых сетей. В районе приводят порядок подвалы и дворы, также появляются новые детские площадки. В райцентре достраивается поликлиника. Кроме того, в муниципалитете планомерно решается вопрос качества воды. Георгий Карлов подчеркнул, что району нужна поддержка федерального центра. Также для окончательного решения проблем с электроэнергией необходимо строительство второй и третьей очередей ГРЭС-2. Депутат пообещал отстаивать этот важный проект. Свыше 20 тунцов выбросило на берег Сахалина в Долинском районе. Об этом сообщил сахалинский блогер и волонтер Сергей Любаченко. Он внес информацию в сервис «Штормовые выбросы». Островитяне могут поделиться информацией для пополнения этой карты. Для этого необходимо указать дату, фотографии, видео и координаты или ориентиры места находки. Собаки в среднем способны запоминать около 200 слов или выражений, рассказали кинологи. При этом проще всего питомцы усваивают команды. Каждая всегда должна закреплять одно и то же действие. Важно, чтобы во время отработки навыка собаку ничего не отвлекало, а после успешного выполнения желательно давать лакомство. Бытовые команды вроде «кушать» или «играть» собаки запоминают особенно хорошо, потому что они быстро подкрепляются мотивацией. Например, на 21-й раз команды «кушать» пес уже сам бежит к миске без дополнительных жестов. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 22 градуса. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Илья Обломов.
1: Доброго дня, дорогие. 12.07, время Сахалинское. И цифра вам, как говорится, в голову, пускай она засядет. 122 дня остается до Нового года. Вот, казалось бы, вроде 122 дня, и это достаточно много. А нет, я думаю, что мы не успеем оглянуться, как Новый год уже на пороге. И самое время уже заняться заготовками горошек, чтобы не бегать перед самым Новым годом в магазин, не искать его. Кукуруза, любые другие консервы, которые вам пригодятся, уже пора заготавливать. Самое главное, что они не портятся, долго хранятся, до Нового года точно доживут. И вот эта вот фраза «не трожь это на Новый год» приобретает самый, что ни на есть, правильный и прямой смысл. Так что начинаем уже потихонечку готовиться, придумывать подарки, придумывать новогоднее меню. Ну и, конечно же, вместе с Первым областным встречать первый день осени, 1 сентября. Клава Кока, Сёрж Девент, Юлиана Караулова и Майкл Патрик Келли. Это наши музыкальные планы. Еще в этом часе на 50-й минуте обязательно послушаем звуки музыки. Сегодня расскажем про орган, а еще в середине часа другие новости. Я думаю, что эта среда пройдет невероятно быстро и с великолепным настроением вместе с Первым областным.

0: информацию СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Это Клава Кока и Джонни, их совместная работа «Журавли» в эфире Первого областного. И вот, кстати говоря, осень — это тот самый период, то самое время года, когда наши перелетные птицы потихонечку потянутся на юг, и мы с вами будем в небе с Халиной и Курильских островов наблюдать эту самую красоту. Ну, а еще 1 сентября — это не только какая-то дата, да, начала нового учебного года, а еще 1 сентября 51 года в Лондоне открылся первый в мире супермаркет, и сегодня супермаркет по всему миру празднует 75 лет с начала своего рождения, зарождения. 1 сентября 64 года впервые в эфир вышла телепередача «Спокойной ночи, малыши». Не знаю, как вы, я с удовольствием смотрел эту самую программу. Не все, конечно, мультфильмы, которые транслировались в программе «Спокойной ночи, малыши», мне пришлись по душе, но, тем не менее, культовая, согласитесь, программа. Степашка, Каркуша, Хрюша, Филя, вот это, и тетя Надя. Каких теть там только не было в этой самой программе. Так что есть что вспомнить, дорогие друзья, есть над чем поностальгировать, ну и, конечно же, есть чем поделиться. А поделиться есть полезной информацией. Прямо сейчас расскажу о погоде на сегодняшний день. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 1 сентября, на Сахалине, Курильских островах погода ожидается без осадков. В Охе, Тымовском, Невельске и Хомске температура днем до плюс 21 градуса. В Смирных воздух прогреется до 23, выше 0, в Углегорске, Тамаре, а также в Курильске до плюс 17. В Чехове чуть теплее, здесь до 19 градусов тепла, в Северо-Курильске прохладнее, здесь всего лишь до плюс 14. В Южно-Сахалинске сегодня днем погода без осадков. Воздух в течение дня прогреется до 20-22 градусов тепла. Ветер ожидается южный от 2 до 5 метров в секунду. За окном сейчас термометр показывает плюс 22 градуса.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
3: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
4: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
5: Автоцентр «Гигант» – профессиональный центр для BMW, Audi и Range Rover. Наши специалисты прошли специальное обучение и профессионально подберут моторное масло со всеми необходимыми допусками для вашего автомобиля. С учетом модели, двигателя и требований производителя. В наличии масла ведущих мировых брендов – Liqui-Moly, Matuль, Shell, Mobil. Только проверенные масла и грамотный подбор. Автоцентр «Гигант». Доверьте свой немецкий автомобиль специалистам. Больничная, 106, Холмское шоссе, 5, телефон 300-139.
6: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: новости.
1: Всем привет, это «Другие новости». В соцсетях новый тренд. Люди одним фото показывают, как живется без соседей и второй половинки. И главный свидетель такой жизни – холодильник. Пустые полки, забытые продукты, одна помидорка черри на огромной тарелке. Некоторые вообще используют холодильник как дополнительный шкаф. Ну а чего добру пропадать? Подробности расскажу вам прямо сейчас. Спонсор выпуска «Других новостей» – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме летом. Все услуги по газификации вашего дома, консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств, скидки при наличии готового проекта. Надежно и профессионально. «Стройгазсервис ДВ» – с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333. Вирусные ролики заполонили интернет. Люди открывают холодильник, а там пустота. Или мультиварка, стоящая на полке, потому что в ней хранится крупа. Или одинокий лимон, который уже начал покрываться плесенью. В общем, молодые люди особенно активно участвуют в этом челлендже. Психологи говорят, что это способ показать свою независимость. А мы говорим, что это способ показать, что вы забыли сходить в магазин. На этом все. Это были другие новости. Если вы узнали свой холодильник, не переживайте, вы не одиноки. Таких, как вы, тысячи. Правда, они тоже сидят у пустых холодильников и не знают, что заказать на ужин. Так что, возможно, пора завести соседа. Ну или кота. Ну или хотя бы купить продукты. Вот так. Спонсор выпуска «Других новостей» – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме летом. Звоните 321-333.

0: Здесь Вилла М и I Like to Move It в эфире Первого областного, 12:40, время Сахалинское, 1 сентября, полный Move It. С этого дня и с этого момента начинается в наших сахалинских школах. И на самом деле стартовал сезон 6-7, это учебный год. Его уже так прозвали в социальных сетях. Подростки обратили внимание, что последние цифры 26 и 27 образуют тот самый известный мем, который уже, мне кажется, набил оскомину. Учителей, мне кажется, ждет адский год, и надо потерпеть, дорогие. Мы же вместе, учитывая этот факт, движемся дальше. Надеюсь, вот в погоде никакого 6-7 там абсолютно точно нет. Прямо сейчас и узнаем, какая погода нас ожидает сегодня в городах и районах Сахалинской области. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». И по данным сайта rp5.ru, сегодня, 1 сентября, в Александровске-Сахалинском до 19 градусов тепла, в Ногликах до 23 выше 0, в Поронайске-Макарове до 20 со знаком «плюс», в Красногорске-Корсакове-Южно-Курильске до плюс 18, в Охотском воздух прогреется до 21 градуса тепла, в Малокурильском до плюс 16, в Аниве до 22 выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске сегодня днем погода без осадков, температура воздуха в течение дня от 20 до 22 градусов тепла. Ветер южный от 2 до 5 метров в секунду. Термометр за окном прямо сейчас показывает плюс 21 градус.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
6: Реклама.
7: Автоцентр «Гигант» – профессиональный центр для BMW, Audi и Range Rover. Наши специалисты прошли специальное обучение и профессионально подберут моторное масло со всеми необходимыми допусками для вашего автомобиля. С учетом модели, двигателя и требований производителя. В наличии масла ведущих мировых брендов – Liqui-Moly, Matul, Shell, Mobil. Только проверенные масла и грамотный подбор. Автоцентр «Гигант». Доверьте свой немецкий автомобиль специалистам. Больничная 106, Холмское шоссе 5, телефон 300-139.
8: Полиция напоминает. Если вам поступают сообщения от работодателя о проверках, просьбе занять денег или перейти по ссылке, перезвоните собеседнику и поговорите лично. Скорее всего, от его имени действуют мошенники. Будьте бдительны. При любых подозрительных звонках, сводящихся к переводу денег, прекратите разговор и сообщите в полицию по телефону 102.
9: Детей в школу собрали. Можно и себя побаловать. Скидки до 20% на модульные спальни. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Работаем без выходных. Телефон 303-103.
10: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
11: Легенда на радио АСТВ.

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Звуки музыки на радио АСТБ.
3: Привет, дорогой друг! Позволь мне сегодня рассказать тебе об органе, этом величественном чуде музыкального мира, которое порой кажется не инструментом, а целым собором звуков, воздвигнутым во славу гармонии. Представь, сотни, а порой тысячи труб, от крошечных свистящих до исполинских гудящих, словно морские волны или далекие громы. Клавиатура не одна, а несколько, плюс ряды педалей для ног, меха, нагнетающие воздух. Орган не просто инструмент, это настоящий музыкальный город, где каждый звук, как улица, площадь или башня в грандиозном архитектурном ансамбле. Его история тянется сквозь века. Уже в античности были прообразы органа, а в средние века он обрел свое истинное призвание – звучать в храмах. Под высокими сводами соборов его голос наполнял пространство, возносил мысли к небесам, заставлял сердца замирать от благоговения. Но орган не только церковный житель. Он звучал и в дворцовых залах, а сегодня звучит и в концертных. Везде, где нужна мощь и глубина. Эта музыка обволакивает тебя со всех сторон. Она заставляет расправить плечи и почувствовать что-то по-настоящему великое. И это не просто ноты. Это голос самого здания, его каменная душа, которая наконец-то обрела дар речи. Орган не просто играет музыку, он строит миры, рассказывает эпосы, говорит на языке, понятном душе без слов. И при всей своей величественности он готов поделиться этим даром с каждым, кто готов слушать сердцем.
2: Звуки музыки.
0: Радио АСТБ. Первое областное.

0: стало. Мало то, добавки всегда можно попросить. Эта группа «Серебро» в эфире Первого областного закрывает этот музыкальный час. Мы с вами перемещаемся далее. На Сахалине и Курильских островах 13.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И этот час открываем выпуском новостей. О главных событиях к этому часу нам расскажет Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией и удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. 7-летняя девочка пропала в Южно-Сахалинске. Валерий Лимаренко встретился с жителями областного центра. В Сахалинской области завершилась акция «Собери ребенка в школу». В Южно-Сахалинске пропала Алексеева Анна Алексеевна, 2019 года рождения. Девочка сегодня утром ушла в восточную гимназию, но в школе не появилась. Ее местонахождение неизвестно. Фотографии и приметы пропавшей опубликованы на сайте stv.ru. Здесь же размещены номера телефонов, по которым можно сообщить информацию о ее местонахождении. Валерий Лимаренко встретился с жителями областного центра. Сахалинцы рассказали губернатору о проблемах в сфере ЖКХ, газификации, задали вопросы по поддержке участников ПСВО и развитию культурной среды. Так, руководитель группы «Карамельки», в которой занимаются дети с инвалидностью, рассказала, что их пригласили на программу «Поле чудес». Глава региона пообещал помочь с организацией поездки в Москву. По просьбе горожан губернатор поручил скорректировать расписание автобуса номер 23, чтобы дети успевали в школу. Также Валерий Лимаренко поставил задачу рассмотреть возможность подключения газа уже построенных домов в СНТ «Изабелла». Всего в ходе встречи прозвучало более 30 вопросов. Профильные службы проведут работу по каждому из них. Сто 34 рейда на водоемах Сахалинской области провели инспекторы Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства за прошедшую неделю. За это время специалисты выявили 57 нарушений. У браконьеров изъяли 56 незаконных орудий лова, 334 килограмма незаконно добытых водных биоресурсов и 2 транспортных средства. Общая сумма назначенных штрафов больше 750 тысяч рублей. Рыбакам-любителям напоминают, что с 1 сентября на Сахалине завершился сезон любительского вылова горбуши на свободных участках морской акватории. На Курильских островах такая рыбалка продлится до 15 сентября. В Сахалинской области завершилась акция «Собери ребенка в школу». Эта традиция объединяет людей каждый год. Акция охватила все 18 районов Сахалина и Курил. Благодаря общим усилиям новые рюкзаки и полные наборы канцелярских товаров получили почти 500 школьников и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Во Владивостоке чайка залетела в открытое окно к местным жителям и съела всю рыбу, оставленную в тарелке на подоконнике. Пернатая гостья появилась в квартире без приглашения, полностью съев угощение, она улетела. Видео с прожорливой птицей быстро разошлось по социальным сетям и развеселило пользователей. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 22 градуса. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Илья Обломов.
1: Доброго дня, дорогие, здравствуйте. 13.07, время Сахалинское. Продолжается 1 сентября, первый день осени в эфире Первого областного. И в этом часе нас с вами ожидает открытая студия. И эта открытая студия будет ни много ни мало, а музыкальной. И стоит обязательно дождаться. Ну и, конечно же, обеденный перерыв. Приятного аппетита всем тем, кто обедает. И это время нужно обязательно провести с пользой. И, конечно же, с отличным настроением. Полезная информация обязательно будет. Прямо сейчас расскажу о погоде на завтрашний день. По данным сайта rp5.ru, завтра, 2 сентября, на Сахалине, Курильских островах погода без осадков. В Ахе и Смирных до 23 градусов тепла. В Тымовском воздух прогреется до плюс 22. В Углегорске и Невельске до плюс 19. В Чехове до 21 со знаком плюс. В Тамарии и Хомске столбик термометра покажет до плюс 20 градусов. В Северо-Курильске и в Курильске погода без осадков. В Северо-Курильске до плюс 14, в Курильске до плюс 18 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков, температура в темное время суток от 8 до 10 градусов тепла. Завтра днем, 2 сентября, в Южно-Сахалинске без осадков, днем температура составит от 19 до 21 градуса тепла. Ветер ожидается юго-восточный.

0: Восточный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки,
2: линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Автоцентр «Гигант» – профессиональный центр для BMW, Audi и Range Rover. Наши специалисты прошли специальное обучение и профессионально подберут моторное масло со всеми необходимыми допусками для вашего автомобиля. С учетом модели, двигателя и требований производителя. В наличии масла ведущих мировых брендов – Liqui-Moly, Matuль, Shell, Mobil. Только проверенные масла и грамотный подбор. Автоцентр «Гигант». Доверьте свой немецкий автомобиль специалистам. Больничная 106, Холмское шоссе 5, телефон 300-139.

0: считать, кстати, не меня, можно считать основателем Ивана Балова, потому что он, мы встретились с ним на улице, он подошел, говорит: «Виталя, давай мы что-нибудь с тобой сыграем». Я говорю: «Ваня, а давай». И мы решили сразу, что мы будем играть песни только авторского творчества, то есть никаких каверов, перепевок. И под это дело, перед нашей первой репетицией, я сочинил песню, которая называется «Корабль». Мы ее сыграли, песня о том, что мы идем, стремимся к нашей мечте. Какая мечта, пока непонятно, но мы к ней очень настырно идем. Вот, песня «Корабль», да, и с нее начались наши первые репетиции. Был я, Ваня, Леха Кофман, который сегодня празднует 1 сентября. И потом
1: со слезами на глазах.
0: Да, да. И потом к нам присоединился Игорян, вот наш басист, бас-гитарист. Басисты — это у других групп. У нас бас-гитарист. Угу. Вот. Прекрасная Марьяна со скрипкой.
1: И синтезатором.
0: И синтезатором, которого мы пока не слышали. Пока мы слышали только скрипку. Вот. И так основалась наша группа, и мы уже вот 10 лет вместе.
1: Я вот, кстати, знаю вообще, что такое карма, но я, честно говоря, не знала, что такое карма. Нашим слушателям давайте расскажем, что это на самом деле географическое название. Вань, давай вот ты поведаешь нам данную историю.
2: Да, мы вообще долго думали, как назвать себя, были разные варианты. Ребята накидывали разные варианты, но что-то все не нравилось. У нас вообще рабочее первое название было «Трактир епископа». Мы с этим названием...
1: Еще раз, можно, пожалуйста?
2: «Трактир епископа». Прекрасно. Группа так называлась у нас, ну, изначально. Это просто...
1: Тогда вам орган бы еще нужен был бы тогда, мне кажется.
2: Это, получается, я тогда книжку еще читал Эдгара Аллана По, «Золотой жук» называлась она, вот. И там как раз-таки было такое место, называлось «Трактир епископа», откуда можно было увидеть там сокровища, грубо говоря.
0: Мы, в принципе, в похожем месте-то все и познакомились.
2: Вот, да. А поскольку Виталий любит там думать, домысливать и так далее, ему название понравилось, и мы с этим названием выступили, первый свой концерт отыграли, вот. А потом все-таки решили, что оно как бы нам не совсем подходит, может быть, слишком жестко как-то звучит, вот. И решил предложить ребятам название «Экарма», потому что, во-первых, это все-таки география наша сахалинская, вот, остров Икарма, Курильский и вулкан соответствующий, вот, плюс мы еще посмотрели, как оно переводится, там есть несколько вариантов, либо это просто маленький остров, либо удобная швартовка саинского переводится.
0: Да,
2: вот.
0: Так что и, надеемся,
2: собственно,
0: что...
2: Собственно, нам и то, и другое понравилось значение, и Виталий одобрил, и мы решили вот так и остаться.
0: И надеемся, что наши радиослушатели, по традиции скажу, к нам сегодня удобно пришвартовались.
1: А вот, кстати, песня «Корабли», она появилась еще, ну вот...
0: «Корабль» за неделю до репетиции появилась.
1: Ну, то есть без еще названия «Карма».
2: Да, да.
1: Да? Ну, да. Ну, то есть мне тоже, мне кажется, символично, да, что вот первая песня как раз вот со швартовкой потом как бы связана. Да, да.
2: А еще символично, что один из участников нашей группы был на «Карме».
1: Mm-hmm.
2: Это Игорь Николаев. И пролив тоже, и вулкан тоже видел.
1: Так вот таким образом у вас в группу попадают, да?
2: Да, либо и всем известным способом, либо если ты увидишь вулкан Икарма.
1: Вот. Да. Марьяна видела на картинке, поэтому ее заставляют играть на двух инструментах, пока нет работы.
2: Так,
1: давайте, у меня большая просьба, чуть ближе к микрофонам, и когда говорите, тоже, пожалуйста, в микрофон, а то я буду тут еще как сурдопереводчик работать. Вопрос такой. У нас планируется квартирник. Квартирник — формат такой, как бы, несколько необычный для Сахалина, для массовой аудитории, потому что в основном, мне кажется, что люди привыкли приходить, смотреть, слушать, танцевать, я не знаю, общаться. Здесь формат будет несколько иной, придется разговаривать. И с людьми в том числе. Более того, мы продумали такой, как бы, достаточно интересный формат, и он пользуется популярностью. Люди, которые находятся в зале, они пишут записки музыкантам, задают порой каверзные вопросы, иногда просто вообще в принципе интересует, насколько вы готовы к беседе, и будет ли у вас там, условно говоря, как бы разделение, что у нас будет только один человек говорить, либо вы все каким-то образом пообщаетесь с аудиторией?
0: Ой, мы все на самом деле остры на язык, но хотелось бы, конечно, больше каверзных вопросов, да. Это наше любимое дело. Отвечать на каверзные вопросы.
3: Музыкальных вопросов.
0: Или
1: вы? Ну, это не вот это не обещаю. Вот, например, предыдущий квартирник, который, кстати, покажут на телеканале АСТВ в субботу и воскресенье, в эти видеоверсию. Там даже номерочки телефонов от девчонки передавали, как бы, чтобы потом попасть в группу на подтанцовку, там, я не знаю, на

0: Поэтому, кажется, Игорю придется отдуваться вообще за двоих даже, а не только за себя.
1: Я знаю, что вы часто путешествуете по Сахалину, выступаете на разных мероприятиях, и приглашают вас, начиная от юга до севера. Где были этим летом? Потому что я вот смотрю, Виталий, по крайней мере, единственный среди вас самый загорелый.
2: Виталий, видимо, единственный где-то был.
3: Тут на съемках есть, просто мы ваше радио строить и видим. Рядом.
4: Угу. Вот, и я тут езжу от всех откудил до
0: сюда. Да, я, возможно, главный тунеядец в группе.
4: Да, вот, можно сказать, да.
1: Но меня вот именно выступление интересует. То есть, насколько группа Икарма популярна на островах?
0: На самом деле, вот с группой не получилось, но я два раза ездил в Углегорский район в этом году и пел песни...
1: Квартиру присматривал?
0: И пел песни нашего творчества, то есть группы Икарма. И людям очень понравилось так, под акустику, под гитару. Ну, в наших планах, конечно, так как авторская песня вообще не котируется особо на Сахалине, и как бы немножко в этом плане мы подотстаем. Не знаю от кого, по всей России, говорят, не котируется авторская песня, больше кавера. Вот. То, конечно, у меня есть большие надежды, на что я обязательно давлю, что продавливаю, что авторская музыка обязательно должна быть присутствовать в жизни нашей области, нашего региона.
1: Здесь я соглашусь, тем более мне кажется, что такой вот флёр некий бардовских фестивалей он остался, да, и ну, не каждый любит, там, я не знаю, ну, сейчас борода, конечно, модно, да, там и вязаный свитер, все это как бы
4: замечательно.
1: Да, и тушенка тоже очень популярная. Но мне кажется, что ассоциация, что нужно красиво одеться, да, там, например, там, сделать прическу мужчине, там, я не знаю, подровнять бороду и выйти куда-то в заведение, сразу кажется, что, ну, вот перед, раз ты так собирался, перед тобой должен выступать кто-то вот прям супер какой-то там известный человек. А мне кажется, что здесь действительно стереотип нужно менять и приходить и популяризировать то творчество, которое создается здесь рядом и сейчас, и стать частичкой того, что, потому что, ну, мы же потом вот говорим, что ой, а вот этот вот человек как бы сам Сахалина, такой вот известный. Так почему бы не стать вот тем самым, будем так говорить, легким толчком для популяризации того или иного?
0: Конечно, и между прочим, не только группа Икарма, у нас есть еще с два десятка групп, которые представляют свое авторское творчество, и что очень важно, это самобытное сахалинское творчество, то есть которого ты не услышишь больше нигде.
1: Ну, да, ну,
0: по понятным причинам.
1: По понятным причинам, и плюс я хочу сказать, что это максимально достойно вашего внимания, поэтому всех приглашаем на квартирник. Напомню, что он состоится 13 сентября, это будет лаунж-бар Табу, проспект Победы 4Б, начало в 20:00, будет музыка, свечи, разговоры, форматы, там, где расстояние между сценой и зрителями практически исчезает. Вопрос еще у меня вот такого характера. Разговоры подразумевают вот с собой как бы некую откровенность. Но мы прекрасно понимаем, что артисты, даже если они еще не сильно известная аудитория, они всегда пытаются придумать для себя какую-то определенную, там, я не знаю, какой-то определенный миф, какую-то такую вот историю, которая обязательно зацепит. Вы готовы на откровенность? И есть ли темы, которые бы вам вообще не хотелось бы затрагивать в плане беседы во время квартирника?
0: Ну, у меня как у вокалиста, который будет чаще всего говорить в микрофон, нет ни одной темы, которую я не хотел бы затрагивать. Но я не знаю, за остальных, возможно, есть.
1: Мария, вот ты, вот я все время тебе удивляюсь, что вот ты настолько скромна, да, и честно говоря, как бы к тебе у меня всегда очень много вопросов, почему человек такой талантливый, такой волшебный, вот все время где-то вот я не знаю, я не хочу.
2: Ну, вы можете задавать мне вопросы, я буду отвечать по мере необходимости.
0: Каверзные вопросы на себя возьмет вокалист, как вы поняли.
1: Сердечно благодарим. Игорь, я так понимаю, что ты будешь максимально открыт.
3: Если спрашивать, будут вопросы задавать, конечно.
0: Ну, он все расскажет вам в танце.
3: Не слушайте его танцы. Танцы — это Майкл Джексон наш.
2: Я считаю, ну, как по моей философии, если

0: Мебель на заказ. Замеры бесплатно. М-мебель 65. Ищите нас в 2GIS.
1: В годы войны рыбная промышленность Сахалина и Курил работала по-особому. Главная задача была снабдить фронт, накормить Красную армию. А рыбаки госпредприятий получили статус военных рыбаков. На Сахалине круглосуточно работало 20 рыбозаводов и 5 баз с посольными емкостями. Объемы производства увеличивались ежегодно. Всего за годы войны наша область добыла свыше 1 миллиона центнеров рыбной продукции. На судах рыбу заготавливали и тоннами отправляли на фронт.
2: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: общаться. Я готов выслушать любые вопросы, а вот ответить. Да не, конечно, ответим на все. Правда, группа не любит, когда я отвечаю на вопрос.
1: Почему?
0: А, слишком затянуто.
2: Ну, вот, дятина.
0: Поэтому, да, поэтому задавайте лучше вопросы всем остальным. Но если у меня будут вопросы, конечно, отвечу, задавайте.
1: Еще очень интересует, вот песня вот сейчас «Одиссея» прозвучала. Как давно она была написана? И я хочу сказать, что вы одна из, будем так говорить, групп, которая меня удивляет интеллектуально. Своей. Ну, то есть, вот, широким кругозором. То есть, мы не просто, да, там, люблю шубу, тебе куплю, да, как бы полетели, тю-лю-лю, как бы, да, и все. Ну, то есть, у вас какие-то такие песни, они действительно, ну, понимаешь, что вы, как бы, книги в детстве тоже читали, да, как бы, вот, есть ли еще какие-то определенные нюансы, которыми вы готовы удивлять, и появляются ли песни, связанные с какими-либо событиями?
2: Да, если мы будем судить по песне «Одиссея», то можно понять, что единственный человек в группе, который читал книги, это был Алексей Кофман, потому что это его песня. На самом деле, как я сказал, уже у нас все в группе так или иначе пишут песни, и тексты, которые мы приносим, музыка, мотивы, которые мы приносим, они откликаются у каждого участника группы. То я думаю, да, я скажу нескромно, но думаю, мы, скорее всего, умные парни и девчонки, нежели чем не умные. Вот, хотелось бы в это верить. По крайней мере, интеллигентные точно. Вот. Да, я забыл вопрос.
1: Я хочу сказать, что, учитывая, что и даже сам Кристофер Нолан помог вам, да, в продвижении песни «Одиссея».
2: Это мы помогли Кристоферу Нолану, потому что Алексей Кофман, вот наш гитарист, он написал песню «Одиссея» еще за год до того, как она прозвучала, ну, например, сегодня, да, на широкую публику, потому что он ее прислал год назад, там был мотив не очень, Игорь сказал, мотив не очень, я его поправлю, Игорь поправил, и все, у нас хорошая песня получилась.
1: Помогли, да.
3: Кофман, Нолан, да, что-то есть.
1: Да-да-да, я хотел сказать, что помогли Кристоферу Нолану, теперь давайте поможем Кристоферу Робину, да, как бы, вот. Это извини, пуха.
2: Ну, а мы же песню. Мы же интеллектуальные люди.
1: Ну вот, я поэтому.
2: Винни-Пуха мы точно смотрели американского.
4: Так «Одиссея», так она же идет, как «Одиссея», у нас только по Кудилу, Сахалин и Кудил. И там идет, прям и карма проходит, там такие шторма. Там очень. Я неделю назад был там, как раз Кудильск проходил, там очень сильный шторм был. И вот песня.
2: На самом деле, все вот эти песни, даже «Одиссея», она очень отвлекается в нас, потому что. Ну, слова и мотив, и музыка, они подобраны так, что, ну, от этого просто невозможно кайфовать. И, конечно, если вы придете на «Квартирник» 13 сентября, вы прочувствуете всю нашу музыку, прочувствуете наше настроение. И самое главное, конечно, что вы можете получить от артиста, от музыканта, это состояние, в котором он находится в данный момент, а состояние у нас будет, ох, поверьте, какое.
1: Еще существует такое мнение, что когда ты приходишь в театр, ты взаимодействуешь с актером, да, и у тебя, ну, ты начинаешь вообще жить той жизнью, которая происходит на сцене. Что вот, к примеру, даже если он будет там, я не знаю, там большой, толстый и некрасивый, но при этом он будет Ромео и будет играть вообще со всей душой, ты будешь верить в то, что перед тобой вот именно тот самый прекрасный парень, и невзирая на его, будем так говорить, визу. Но при этом покажи спектакль по телевизору, у тебя будет, ну, вообще другое ощущение. Та же самая история, как бы, ну, вот с фильмом, да, то есть оказавшись на съемочной площадке, ты не поверишь тому, что происходит, ты будешь просто заворожен самим процессом. Вот, на ваш взгляд, «Квартирник», когда вы дарите свое творчество людям на расстоянии вытянутой руки, и музыка, которая звучит, условно говоря, просто на радио, в записи, и музыка, которая прозвучит сейчас на радио вживую, имеет ли какое-то определенное различие, вот будем так говорить, отражается ли она на человеке каким-то таким вот более волшебным образом?
2: Конечно. Все зависит от состояния пребывающего, ну, артиста, который, и музыканта, который пребывает в данный момент, потому что так получилось, что психоэнергетически мы очень хорошо сканируем, врет нам тот человек, который находится на сцене, внутренне, или искренне передает нам свое чувство, свое состояние. Поэтому я думаю, что и в записи

0: записи и вживую, и на радио, и на видео все отображается ровно так, как...
1: И должно быть, да?
0: Да.
1: Да. А тогда обратную связь с залом чувствуете? Бывают ли такие моменты, которые вас, ну, я не знаю, там вас выбивают? Ну, либо наоборот, зал каким-то образом помогает? Потому что, когда мы общались с ребятами предыдущего квартирника, они говорят, мы очень хотим, чтобы нам аплодировали, мы очень хотим, чтобы у нас там ходили, мы очень хотим, чтобы у нас танцевали. Вы вот как хотите, чтобы себя вел зал?
2: Зал обычно, ну, чтобы слушали, конечно, понятное дело. Ну, конечно, когда один человек сидит, ты уже начинаешь нервничать, понимать, стоит ли играть. Знаете, бывает, не хочется даже не играть, когда один человек не хочется играть, а когда толпа, там, вау, там сразу энергия появляется. Ну, так, конечно, ты его слушаешь, хоть какой зритель, он же зритель, ты его искренне чувства слушаешь,
1: ну,
2: понимаешь.
1: Вот вы фокусируетесь на ком-то, на одном человеке в зале, либо...
2: Отлично, я, да, насчет, да, вот если когда мало зрителя, то я уже начинаю, о, только не играю, уже как-то не хочется играть, бывает такое.
1: Серьезно?
2: Когда зрителя, чем больше, там, вау, там, драйв такой.
1: Так.
2: Ну, вот лично у меня.
1: Ага, так, да.
0: Я бы, не знаю, если ребята тоже дополнят, я буду очень рад, но я бы дополнил от себя, что даже если один слушатель, который сидит в зале, и он слушает, и он проникает с твоей музыкой, то это уже колоссальная победа. Лучше этот один слушатель, чем тысяча человек там в любом другом огромном зале, который будет просто трясти головой и не вслушиваться в твои тексты, не жить твоими переживаниями, эмоциями, не быть в твоем состоянии. Угу. Вот. Если этот один человек уже есть, это победа настолько колоссальная, что не сравнится из тысячи, из десяти тысяч.
1: Ну вот в этом и отличие квартирника. То есть вы будете видеть людей, потому что когда выступаешь на большой сцене, софиты, да, и ты по большому счету поешь в темноту и выступаешь в темноту. А вот здесь будет видно. Мариан, ты как к этому будешь относиться? Будешь ли ты смотреть на людей, либо ты будешь погружена исключительно вот в себя? Помогают
3: ли... Я не могу сказать конкретно, на самом деле, буду ли я на них смотреть, потому что очень часто я играю, закрыв глаза. Мне раньше говорили, почему ты поешь или играешь с закрытыми глазами, открой глаза, твои глаза хотят видеть слушатели, зрители. Я говорю, зачем им мои глаза? Я же играю музыку, то есть что в моих глазах будет написано? Да? Они ничего не прочитают, не увидят, не услышат из моих глаз. Но, честно скажу, на моей практике были такие концерты, когда в зале сидело несколько слушателей, но я видела их лица, я видела их глаза, и я чувствовала их энергетику. И на самом деле это очень сильно помогает во время выступления. Это невероятное чувство, это сложно объяснить. Ты просто наполняешься какой-то особым чувством, особой энергией, которая помогает тебе просто черпать то, что из тебя исходит, да, музыкальное, откуда-то вообще из недр тебя, возможно... Иногда даже получается что-то такое, чего ты сам от себя не ожидал. Вот с Акаромой я играю, и моя игра на скрипке, она основана в основном на импровизации. И я никогда не знаю, что у меня получится в следующей песне, что это будет за партия, да, что это будет за тема. То есть я импровизирую в основном.
1: Ну, это такое ощущение какого-то там такого соединения
3: ощущение...
1: и безусловного доверия, да, мне кажется, что это прям...
3: Эйфорийные ребята мне доверили, я, естественно, спросила у них, говорю, если у вас есть какие-то партии специально для меня, я могу их играть, если вы мне доверяете, то я буду импровизировать. И получается, каждое выступление, каждая песня — это постоянно какие-то, возможно, что-то новое. Если что-то мне понравилось из того, что я импровизировала тогда, на прошлом, да, выступлении, mm-hmm. я беру это на заметку, использую, но все равно вношу что-то новое. И вот именно это исполнение, оно очень сильно на него влияет, непосредственно отдача публики.
1: Ваня, у тебя силы прибавляются? Ну, то есть удары могут становиться сильнее в зависимости от, я не знаю, от отклика? Ну, то есть тебя это как-то каким-то образом заводит?
4: Да, заводит. Не, вообще я хотел сказать, что группа «Экарма», в ней очень много драмы. То есть в каждой нашей песне присутствует драма определенная. Драма переживания и даже трагедия. И вообще в целом наша группа, она слушателя берет не каким-то там виртуозностью или мастерством техники игры,
1: хотя
4: а именно
1: это тоже присутствует.
4: Да, а именно эмоциями. То есть нам важно передать эмоции, те, которые мы чувствуем. Вот, допустим, когда мы сочиняем песни, самое главное, главный такой барьер, когда, допустим, я пишу песню, это чтобы та песня, которую я принес в группу, чтобы она понравилась в первую очередь группе, Потому что если она им не понравится, то все, эту песню уже не будет никто играть. Вот. И то же самое мы пытаемся передать зрителям. И опять же, музыка не настроена на то, чтобы именно кто-то обязательно там танцевал, мотал головой и так далее. Она не для того. То есть именно когда люди слушают, как сказал Игорь, это очень приятно. И даже когда порой приходится выступать, допустим, в зале, где все, допустим, кушают и пьют и не обращают внимания, но несколько человек или даже один, он смотрит и слушает, не отрываясь, ты как будто бы для него и играешь. То есть это тот самый человек, которому понравилось. Просто после каждого концерта, что тоже приятно, мы же авторскую музыку играем. Это всегда такой вызов, когда ты играешь каверы. В принципе, люди...
1: Ну, его... их уже проверили.
4: Да, его воспримут. Это как такой, ну, щит, скажем так. То есть людям понравится.
1: Ты сейчас вот на английском говорил или...
4: Нет, я на русском щит.
1: И меч, да, я поняла.
4: Да-да-да. И когда после концерта нашего, а это происходит постоянно, подходят люди, не в большом количестве, либо один, либо два, либо три. Вообще нам, мы не знаем кто, но они подходят, спрашивают, где вас можно послушать, или там, где на вас подписаться и так далее. Это уже как бы такой, ну, это очень приятно. И значит, человеку наша энергетика и наши эмоции зашли, скажем так, и для нас это, и лично для меня, очень важно.
1: Ну, у каждого человека в жизни есть, ну, определенная ситуация, связанная с какой-то драмой. И мне кажется, что здесь вот действительно нужно как-то подбирать все эмоционально. И любая песня, даже вот если взять, вот, например, песню «Одиссея», да, у каждого она своя, у каждого свое путешествие. И мне кажется, что очень многие люди найдут в ней что-то вот свое личное, но при этом их мнения могут не совпадать, потому что у каждого будет свое. Сейчас мы что послушаем?
0: Мы послушаем песню, которая называется «Дома».

0: Браво. Это прекрасно. Я просто боюсь, что мы сейчас все песни переслушаем. Вот,
1: у
0: и
1: нас
0: потом,
1: их больше 30.
0: И потом на 13 число
1: мы
0: у нас
1: практически... Мы с вами остались на целый день. От нас так просто не отделайся.
2: Сегодня акустика, если что. На радио у вас сегодня акустика. То есть акустический вариант, не электронный.
0: Да, это я поняла, да. То есть 13 числа будет что-то вот более объемное.
3: Грандиозное, я бы сказал. Конечно, у нас будут и шикарные барабаны от Ивана, шикарная скрипка и, кажется, синтезатор от Марьяны.
0: Уже вроде договорились.
3: Танцы и классные движения от Игоря. Но мы его по-свойски называем Игорян. Вот. От Игоряна классные движения будут, сексуальные.
0: Да,
3: ну
0: и
3: если
0: плюс...
3: можно слово «сексуально» говорить в эфире, конечно, радио.
0: Третий раз только не произноси, уже все. Да, ну и плюс Алексей тоже появится.
3: Алексей, да, конечно. И вокал, ну, нормальный.
0: Пойдет. Нормально. Классный. А тебе говорю, вот вопрос такой, я думаю, что он обязательно прозвучит на квартирнике, и тебе не один раз еще в жизни придется на него. Черпаешь черпаешь ли вдохновение у каких-либо других групп и говорили тебе о похожести творчества?
3: Да, я обожаю Стинга. Я обожаю Гражданскую оборону, ненавижу Сплин. Ну, честно, признаюсь. Конечно, шучу. В 7 лет.
0: Поэтому ты фамилию эту взял?
3: Да, у меня даже... Жена такую фамилию взяла, но вовремя одумалась, решила отказаться. У меня появился в 7 лет диск со сборником, который называется «Брат 2». Там, естественно, в первый раз я услышал группу «Сплин» с их песней «Линия жизни». И я тогда вообще не подозревал, что я стану музыкантом. Я хотел связать свою жизнь с более приземленной деятельностью. И мы с моим другом так фанатели, что мы брали рулоны обоев, играли, как будто бы мы играем на гитарах, и подпевали. И мы научились. Я не...
0: Да, я поняла,
3: не один
0: да.
3: так научился. Мы научились этому вокалу вот с моим другом. И такое чувство, как будто он в нас врос.
0: Вселился.
3: Но, знаете, я, мне кажется, постепенно отхожу от этого вокала. Хотя да.
2: более яркий звук у него голос, да. да. Ну, он такой немножко, да. Он уходит в свое, потому что ну, это вначале, как обычно, у каждого свои стили, какие-то группы выбирают. Да, и сейчас.
0: Ну, я, кстати, хочу, да, действительно сказать, что вот я слышал, ну вот, и мне кажется, что если прослушать твои записи, да, которые были там, условно говоря, 5 лет назад, и которые вот сейчас, то здесь можно понять разницу.
3: Конечно, мы пытаемся расти. Я как вокалист пытаюсь расти. Я надеюсь, что это очень хорошо получается.
0: Так, а вот другие члены группы каким-то образом считают, что все зависит от вокала, или все-таки что в вашем корабле нос, а что все-таки другое место? Вот что является самым главным двигателем? Ну, то есть от чего появляется, ну, от чего отталкивается песня? Ну, то есть что важнее, слова, голос вокалиста, либо все-таки изначально какая-то вот придуманная вот музыкальная составляющая, и вот из чего рождается все-таки песня?
2: Структура песни, ну, как она звучит, понятное дело. Ну, конечно, вокал, там все звучит, должно все звучать.
0: Ну, то есть вы зависите от вокала, или все-таки вокал подстраивается под то, что было придумано, например, другим автором?
2: Да, мнение, ну, вокал, понятно. Вокал, гитары, музыка.
0: Вань,
4: вот ты... Ну, очень важна мелодия, да. Вообще, песни. Для меня, мне кажется, в первую очередь, вообще мелодия важна.
2: Мелодика сама.
4: Вот. Не совсем понятен вопрос.
0: Я имею в виду, что... Ну, то есть Виталий подстраивается под песню, или все-таки музыку вы подстраиваете и говорите, что так, вот, ну вот голос Виталия будет звучать лучше, вот если будет, вот, например, вот такая тональность музыки. Или все-таки вы заставляете его как бы чуть-чуть подстроиться, где-то выше петь, где-то объемнее.
4: Виталий подстраивается. Виталий подстраивается, потому что у нас... Мы вообще разную все музыку слушаем.
3: Как говорит Иван, я великолепный пародист.
4: Да.
0: Вот.
4: В общем... Мы разную музыку слушаем, на разные стили ориентируемся, и вот когда приносим уже песню, мы ее разбираем, меняем и так далее. То есть и Виталий уже, допустим, к примеру, допустим, написал я песню, да, говорю, вот, мы ее поиграли, даже повыступали с ней, Виталий, допустим, говорит, нет, мне все-таки нужно здесь, допустим, на тональность повыше, пониже, то есть и так далее.
0: Ну, уже вот, разбирайте. Конечно, да. Я предлагаю завершить наше же общение последней финальной песней, ну, а оставшуюся музыку, и ребята, я думаю, что послушают уже на квартирнике. У меня есть в закромах Родины песня «Ничего и никогда». Можем послушать именно ее, и от вас приглашение наших слушателей на квартирник, который пройдет 13 сентября в воскресенье вечером в лаунж-баре «Табу». Пожалуйста.
1: Уважаемые радиослушатели, которые сегодня находятся вместе с нами, сейчас, которые слушают наш голос и песни, и музыку через динамик, мы приглашаем вас 13 числа в лаунж-бар «Табу». Приходите, и вы получите не только яркие эмоции, мы передадим вам свое музыкальное состояние, настоящий классной сахалинской рок-группы.
0: Я прям услышала всю остроту твоего языка сейчас, как бы, да, вот прям вот пригласил, так пригласил.
2: Из первого,
0: да.
2: Вот, да. Осени.
0: Спасибо. С 1 сентября. Марьяна.
5: Я на правах приглашенного музыканта в эту группу.
0: Приглашаю
5: приглашенных зрителей, да, слушателей на квартирник в бар «Табу» 13 сентября. Поддержать наших сахалинских ребят, замечательных музыкантов с их авторским творчеством, послушать, узнать для себя, возможно, услышать что-то новое и, возможно, какие-то песни взять себе на заметочку, да, и сохранить в плейлист, если вдруг что-то понравится. Приходите, будет.
0: Я думаю, обязательно
5: интересно.
0: Что-то понравится. Вань, ну и от тебя такая финальная точка нашего сегодняшнего эфира.
4: Друзья, мы с удовольствием, с огромным приглашаем вас в воскресенье 13 числа на наш концерт. Да, мы понимаем, что на следующий день это будет рабочий день, но пугаться не стоит. Вы получите большое удовольствие, отдохнете перед рабочим днем, зарядитесь энергией и в рабочую неделю вступите очень хорошо. Поэтому
0: спасибо.
4: Не бойтесь, в воскресенье приходите. Спасибо.

0: На Сахалине и Курильских островах 14.02.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И прямо сейчас поговорим о тех событиях, которые происходят на Сахалине и Курил. Выпуск новостей в студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивантия». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В областном центре проходят персональные парады для ветеранов. Губернатор Валерий Лимаренко поручил усилить антитеррористическую безопасность в ходе предстоящих массовых мероприятий. Депутат Госдумы Георгий Карлов с рабочим визитом побывал в Углегорском районе. В преддверии 81-й годовщины Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны в областном центре проходят персональные парады для ветеранов и участников Трудового фронта. Для многих из них участие в массовых мероприятиях затруднительно по состоянию здоровья, поэтому для них организованы адресные поздравления во дворе или на дому. Под звуки марша военного оркестра 68-го армейского корпуса перед каждым ветераном проходит почетный караул и звучат знакомые композиции военного времени. Губернатор Валерий Лимаренко поручил усилить антитеррористическую безопасность в ходе предстоящих массовых общественно-политических и праздничных мероприятий. Это 1 сентября, единый день голосования, 81-я годовщина победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны. Так в муниципалитетах усилят контроль за безопасностью на событийных площадках, проведут проверку систем оповещения и экстренной связи, а также актуализируют алгоритмы действий на случай нештатных ситуаций. Валерий Лимаренко подчеркнул, что безопасность людей остается главным приоритетом. Все службы должны действовать четко и слаженно, чтобы возможные риски были предупреждены заранее. Депутат Госдумы Георгий Карлов с рабочим визитом побывал в Углегорском районе. Парламентарий отметил, что муниципалитет развивается по всем основным направлениям. В округе идет переселение из ветхого аварийного жилья. За 3 года отремонтировано 60% тепловых сетей. В районе приводят порядок подвалы и дворы. Также появляются новые детские площадки. В райцентре достраивается поликлиника. Кроме того, в муниципалитете планомерно решается вопрос качества воды. Георгий Карлов подчеркнул, что району нужна поддержка федерального центра. Также для окончательного решения проблем с электроэнергией необходимо строительство 2-й и 3-й очередей ГРЭС-2. Депутат пообещал отстаивать этот важный проект. Во Владивостоке сегодня открывается Восточный экономический форум. Главная тема в этом году – Дальний Восток, развитие во благо людей. На форуме ожидается более 5000 участников из порядка 70 стран, включая Индию, Мьянму, Китай, Монголию и другие. Мероприятие завершится 4 сентября. Жители Колорадо выбрали самого толстого сурка. Лучшего из лучших определили, объединив результаты публичного голосования и оценку ученых. Победителем стал самец по кличке Рассвет. За август он сумел потолстеть более чем на 2 килограмма. Общий вес грызуна теперь выше 6 килограммов. Специалисты отмечают, что суркам перед зимой нужен большой жировой запас, чтобы пережить перепады температур и благополучно проснуться весной. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 24 градуса. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Илья Обломов.
1: Время Сахалинское, 14.08. Всем доброго дня, дорогие. 1 сентября, вторник продолжается. Надеюсь, что настроение у всех на высоте. Хочется, по крайней мере, на это надеяться. Ну и в любом случае, осень встречаем с великолепной погодой. А вот какой она у нас с вами будет завтра на Сахалине и Курилах, 2 сентября, мы обязательно узнаем прямо сейчас. О ней расскажу. Также 20-40 минута. Ну и музыка. Без этого никуда. И в конце часа обязательно посмотрим, что же происходит на дорогах нашей Сахалинской области, в Южно-Сахалинске. Сводка о дорожной обстановке обязательно также прозвучит. Теперь давайте выполнять обязательную программу нашего эфира и поговорим о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум» «Greenworks», «WorksCress» – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 2 сентября, на Сахалине и Курильских островах погода ожидается без осадков. В Александровске-Сахалинском Макарове до 19 градусов тепла, в Ногликах воздух прогреется до плюс 23, в Поронайске и Красногорске – до 20 выше 0. В Долинске, Охотск, а также Аниве до плюс 21, в Корсакове до 18 градусов тепла. В Малокурильском, Южно-Курильске также без осадков, в Малокурильском до плюс 15, в Южно-Курильске до 16 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков, температура в темное время суток от 8 до 10 градусов тепла. Завтра днем, 2 сентября, в областном центре без осадков, температура воздуха днем составит от 19 до 21 градуса тепла. Ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Ю-Пласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
4: Купи кухню,
5: шкаф, подарок.
4: С Деко выгодно.
6: Деко Мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
4: Деко выгодно, живи.
7: Снегоходы и квадроциклы Stealth и Segway в рассрочку. Прицепы 3,5 на 1,5 с тентом от 135,5 тысяч рублей в Старт ДВ. Телефон 25 99 55. Количество техники ограничено. Рассрочка предоставляется банком.
8: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
9: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Руки шире, ноги на ширине плеч. В студии Михаил Майоров. Новости спорта. Добрый день.
2: Доброго дня. Привет, Илья. Как-то руки шире. Ноги шире, руки.
1: Вот и руки тоже шире.
2: Хорошо, хорошо. Попробуем так сделать, но уже завтра, когда будем делать зарядку. Друзья мои, всем еще раз привет. Сегодня в нашем выпуске главенствует его величество теннис. Ну и немного поговорим о легенде. Все это буквально через пару секунд.
0: На старте.
2: Итак, в первом круге турнира «Большого шлема» в США Андрей Рублев победил финна Отто Виртанена, а Роман Сафиулин, к сожалению, уступил испанцу Карлосу Алькарасу. А вот Карен Хачанов обыграл аргентинца Романа Андреаса Буручагу. А что же у женщин? Австралийская теннисистка, 20-летняя Майя Джойнт, 72-я ракетка мира, победила россиянку Людмилу Самсонову, которой 27 лет, а и она на 47-м месте мирового рейтинга. В общем, победила ее в матче первого круга открытого чемпионата США 3-6, 6-2, 6-2. И во втором круге Джойнт встретится с украинкой Элиной Свитолиной. И еще раз немного о теннисе, но уже более локальном. В Южно-Сахалинске завершились чемпионаты первенства города по теннису на Кубок Мэра. Традиционные соревнования, объединившие около 300 спортсменов, прошли на кортах парка Гагарина. В этом году турнир посетил специальный гость, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер России Андрей Ольховский. Кстати, имена победителей вы можете прочитать на сайте astv.ru. Довольно-таки внушительный список, что не может не радовать. Помимо одиночных разрядов, награды получили победители и призеры в парных категориях. В финале мероприятия состоялись показательные матчи лучших теннисистов, а также мастер-класс от Андрея Ольховского. Теннисный марафон в рамках Кубка Мэра города набирает обороты. В следующие выходные состоится турнир «Про плюс любитель», а 7 сентября в Южно-Сахалинске пройдут всероссийские соревнования среди спортсменов до 17 лет. В них примут участие более 60 человек, 50 из которых это сильнейшие ракетки со всей страны. Так что, друзья мои, как всегда, болеем за наших, да. Ну и в завершении о легенде. Восьмикратный обладатель золотого мяча и чемпион мира Лионель Месси завершил завершение карьеры в сборной Аргентины. И на этот раз уже окончательно это произошло, да. Потому что 10 лет назад он сделал это впервые, сказал: «Все, я устал, я ухожу». Ну, не... примерно так. Ну, это было после поражения на Кубке Америки 2016 года. Ну, а теперь прощание состоялось после проигранного финала на чемпионате 26 года, который прошел в США и Мексике. В общем, Месси опубликовал такое, знаете ли, трогательное письмо с прощанием. Все это было в соцсетях, где он сказал спасибо родным, сказал спасибо своей команде, всем близким, всем фанатам, кто его поддерживал все это время. Но вот основной посыл послания был, скажем так, да, это дорога. Дорогу молодым. Может быть, действительно, он устал и мухожук?
1: Ну, тогда ждем его где-то на тренерском мостике.
2: Ну, само собой, разумеется. Напомню, что Лео Месси, рекордсмен сборной Аргентины по матчам, 207 матчей и 125 голов. Вместе с командой он выиграл чемпионат мира 22 года, золото Олимпийских игр 2008-го, дважды завоевал Кубок Америки 2021 и 2024. Ну что, отдадим должное легенде и действительно ждем его...
1: Да.
2: Но не в политике точно.
1: Абсолютно. На тренерский мостик.
2: Да, именно. Друзья мои, добивайтесь побед, результатов хороших, делайте зарядку, и все будет отлично.
0: На старте. На радио АСТВ.

0: от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
3: Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Холмске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от «Вязанки» всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
6: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
7: Не пропустите. Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0». С 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около Площади Победы.
8: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
9: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет.

Радио АСТВ. Первое областное. С утра напротив входа в метро мы встретились случайно, одни на перекрестке миров. Я только посмотрел в зеленые, как море, глаза. Я даже не успел тебе о самом главном сказать.

Это Ева Власова, ее работа вчера в эфире Первого областного. И к новостям сахалинским, друзья, прямо сейчас перейдем. В выпуске новостей мы сегодня говорили о том, что в Южно-Сахалинске пропала младшеклассница, утром ушла в школу, и в школе она не появилась. И обновление этой информации, я считаю, что это очень важно. Девочку нашли, девочка жива, с ней все в порядке. Друзья, не теряйтесь, пожалуйста, следите внимательнее за своими детьми, и пускай все будет хорошо. Хорошо, мы с вами движемся дальше и о хорошем тоже поговорим, о прогнозе от синоптиков на завтрашний день. Какой погода будет в городах и районах Сахалинской области, узнаем прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Гринворкс», «Воркс Крэс» – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 2 сентября, на Сахалине

0: 8 до 10 градусов тепла. Завтра днем, 2 сентября, в областном центре осадков не ожидается. Температура днем составит от 19 до 21 градуса тепла. Ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Да когда же, блин, сломается этот холодильник?
1: Да никогда, потому что ты его купил, блин, в магазине «Орбита».
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
1: Телефон 6-7.
4: Купи кухню,
5: шкаф, подарок.
4: С «Деко» выгодно живи.
6: «Деко Мебель». Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус «Б», первый этаж.
4: «Деко» выгодно живи.
7: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: В «Матрешке» с 20 августа по 2 сентября. Яблоки «Белый налив» 189,95 за 1 килограмм. Молоко «БМК» 3,2% 146,95 за 975 миллилитров.
9: С «Матрешкой» выгодно всегда.
10: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
7: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: После работы In The Shadows в эфире Первого областного, 14.51 время Сахалинское. Прямо сейчас пройдемся по дорогам областного центра. В целом ситуация дорожная для этого времени вполне себе нормальная. Проезд по всем дорогам нашего города есть, нигде никаких затруднений в целом не испытывается. Но тем не менее обращаем внимание водителей, что на аварийных участках Сахалинской области появится новый передвижной комплекс «Дорожный патруль», и он начнет свою работу с системой «Кордон Про МД». Прибор отличается универсальностью, он может устанавливаться на треноги у края проезжей части, монтироваться также на столбах освещения или вести фиксацию нарушений непосредственно из служебного автомобиля дорожного патруля. С сегодняшнего дня, с 1 сентября, планируется задействовать «Кордон Про МД» на следующих автодорогах Сахалинской области. Дорога Южно-Сахалинск-Корсаков, 23, 30 и 32 километр в сторону Южно-Сахалинска. Дорога Южно-Сахалинск-Ака, 19, 25 и 39 километр в сторону Ахи. Лиственничная-Охотская, это 2, 3, 14 и 28 километр в сторону Охотского. Южно-Сахалинск-Хомск, 11 и 15 километры в сторону Хомска. А также юго-западный объезд Южно-Сахалинска, 6 и 7 километры. В Южно-Сахалинске также нести службу будет эта система на улице Железнодорожной в районе дома 2А по переулку Отдаленному, а также Южно-Сахалинск, улица Транзитная в районе дома номер 45 по улице Совхозная, поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Ну а чтобы не попадаться в поле зрения этой самой камеры, этой системы, соблюдайте, пожалуйста, правила дорожного движения. Ну и напоминаем водителям, что 2 и 3 сентября на время подготовки и проведения Парада Победы в Южно-Сахалинске ограничат проезд и парковку транспорта по следующим участкам. 3 сентября с 7 часов утра до 13.00 для проезда будут закрыты улица Горького на участке от Компроспекта до улицы Тихоокеанской. Компроспект от улицы Горького до улицы Комсомольской также будет перекрыт. Переулок Алтайский от улицы Горького до заезда на территорию гидростоя, это переулок Алтайский, 11. Кроме того, вводится ряд ограничений на остановку и стоянку транспортных средств. С 19.00 2 сентября до 11.00 3 сентября будет ограничена парковка автомобилей в районе здания администрации по улице Ленина на номер 173. Дорогие друзья, уважаемые водители, будьте, пожалуйста, внимательны и осторожны на дорогах области. Сегодня 1 сентября, и, в принципе, учебный год начался. Много детей сейчас будут идти в школу, со школы, на секции, на дополнительные занятия. Поэтому, пожалуйста, особое внимание на пешеходные переходы, как регулируемые, так и нерегулируемые. Снижайте, пожалуйста, перед ними скорость, вне зависимости от какой сигнал светофора горит. Ну и соблюдайте, пожалуйста, безопасную дистанцию и скоростной режим, и в целом правила дорожного движения. Всем удачи на дорогах.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72-63-07.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: крутой вещицей от Rhythm Rebel и Джо завершаем этот музыкальный час. Это End of Beginning. Ну а мы движемся дальше. На Сахалине и Курильских островах 3 часа дня.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И прямо сейчас поговорим об актуальных событиях на Сахалине и Курилах. С ними нас познакомит Полина Копелева. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Антимонопольная служба возбудила дело из-за роста цен на бензин в Долинске. Валерий Лимаренко встретился с жителями областного центра. Сквер, щит и меч в Южно-Сахалинске обновят ко дню города. Сахалинское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело после повышения розничной цены на бензин АЕ-95 в Долинске. Речь идет о компании АЗС «Дизель Трейд», которая занимает доминирующее положение на местном рынке продажи этого вида топлива. По данным антимонопольной службы, компания увеличила стоимость бензина на 11,36%. При этом биржевые цены на автомобильное топливо в дальневосточном регионе оставались стабильными и снижались, а соразмерного роста расходов у компании не было. УФАС усмотрела в действиях организации признаки установления монопольно высокой цены. Если нарушение подтвердится, компании может грозить штраф. Валерий Лимаренко встретился с жителями областного центра. Сахалинцы рассказали губернатору о проблемах в сфере ЖКХ, газификации, задали вопросы по поддержке участников СВО и развитию культурной среды. Так, руководитель группы «Карамельки», в которой занимаются дети с инвалидностью, рассказала, что их пригласили на программу «Поле чудес». Глава региона пообещал помочь с организацией поездки в Москву. По просьбе горожан губернатор поручил скорректировать расписание автобуса номер 23, чтобы дети успевали в школу. Также Валерий Лимаренко поставил задачу рассмотреть возможность подключения газу уже построенных домов в СНТ «Изабелла». Всего в ходе встречи прозвучало более 30 вопросов. Профильные службы проведут работу по каждому из них. Обновленный сквер «Щит и меч» в Южно-Сахалинске планируют открыть после завершения всех работ ко дню города. После зимы на территории общественного пространства выявили ряд недостатков, связанных с входной аркой, озеленением и скамейками. Большую часть замечаний подрядчик уже устранил. Кроме того, в сквере появится новая скульптурная группа – памятник Феликсу Дзержинскому. Жители Сахалинской области могут до 11 октября зарегистрироваться на конкурсные треки проекта «Флагманы образования». Участникам доступны направления «Учить и учиться» для старшеклассников, студентов и педагогов и «Спорт-трек» для тренеров, учителей физкультуры, спортсменов и студентов, работающих с детьми и молодежью. Участники смогут пройти оценку компетенций, получить доступ к образовательным программам и выполнить практические задания. Победителей пригласят на финальное мероприятие в Москву. Заявки принимают на сайте проекта. Двухлетняя россиянка Афина установила необычный мировой рекорд, завершив путешествие по всем 8 федеральным округам России исключительно на поездах. Путешествие Афины началось в Нижнем Новгороде, последней точкой маршрута стал Пятигорск. В этот момент девочке было 2 года и 248 дней. Правила фиксации рекорда были строгими, нельзя проехать мимо или посетить город повторно. Для зачета требовалось прибыть в каждый из 8 центров округов на поезде и подтвердить это документально. Достижение официально признали агентство «Интеррекорд» и «Книга рекордов Гиннесса». И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 20 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Илья Обломов.
1: Время Сахалинское, 15.07. Доброго дня, дорогие, здравствуйте. 1 сентября продолжается, первый день осени. И если вы сейчас работаете, то уже большая половина трудового дня у нас с вами за спиной. Осталось совсем немного. А если же у вас работы нет, и вы в поисках этой самой работы, то сентябрь — это лучшее время для трудоустройства. Вероятность получить оффер в это время максимально, говорят HR. Ну, давайте разбираться. Если вы не знаете, что такое оффер, по каким-то причинам до недавнего времени я тоже не очень понимал значение этого слова «оффер», это приглашение на работу. Так вот, после отпускного сезона компании запускают новые инициативы, расходуют оставшиеся бюджеты, и это повышает шансы на успех соискателям. Поэтому, если вы сейчас находитесь в поисках той самой работы, я вам желаю найти самую лучшую работу для вас, самую любимую, которая не надоест спустя неделю. Ну и хочу пожелать всем тем, кто работает, поответственнее относиться к своим трудовым обязанностям и не работать от звонка до звонка, а все-таки переживать и болеть за то дело, которое вы делаете. Радио АСТВ музыкально скрасит трудовые будни. И послушаем в ближайшее время Паскаль Летоблан, братья Гримм появятся здесь, Калео. А прямо сейчас Мия Бойко. Всем хорошего дня, движемся вперед.

0: информацию СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Паскаль Летоблан и Friendship в эфире Первого областного. 15:18, время сахалинское, и осень начинается, и самое время следить уже за своим здоровьем, начинать пить витамины. Нам на Сахалине здесь в витаминах помогает наша сахалинская ягода. Ну а вообще специалисты и ученые говорят, что креатин продлевает молодость, улучшает работу мозга и даже поддерживает здоровье сердца. Добавка помогает сохранять мышечную массу, поддерживать память, концентрацию, скорость реакции, особенно когда вы не высыпаетесь и когда у вас в жизни есть высокие умственные нагрузки, ну и помогает снижать гормон стресса. При недостатке кислорода этот самый креатин помогает сердцу эффективнее работать и сохранять вот эту сократительную способность нашей главной мышцы в организме. Кроме того, из полезного креатин полезен и для кожи, улучшает ее качество, оказывает лифтинг-эффект и уменьшает выраженность морщин. Поэтому если хотим надолго сохранить молодость, красоту, здоровье, то креатин — наше все. Но сразу скажу, что без консультации врача-специалиста принимать этот самый креатин, как вам вздумается, конечно же, не нужно. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом, проконсультируйтесь с врачом. А вообще, можно ли вам употреблять те или иные биологически активные добавки, собственно, в пищу? И в целом, полезны ли они будут для вашего организма. Пожалуйста, дорогие, берегите свое здоровье, тем более осенью. Это сезон повышенных нагрузок, это сезон заболеваний всяких разных, в том числе и передающихся воздушно-капельным путем, простуд и прочего, и прочего. Поэтому одеваемся по сезону, одеваемся по погоде. Ну а какой погода будет завтра на Сахалине и Курилах, я об этом расскажу прямо сейчас. По данным сайта rp5.ru, завтра, 2 сентября, на Сахалине и Курилах погода ожидается без осадков. В Ахе и Смирных воздух прогреется до 23 градусов тепла, в Тымовском до плюс 22, в Углегорске и Невельске до 19 выше 0. В Томаре и Хомске до плюс 20, в Чехове до 21 градуса тепла, в Северо-Курильске прохладнее, здесь до плюс 14, в Курильске до 18 выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков и температура в темное время суток от 8 до 10 градусов тепла. Завтра днем 2 сентября в областном центре осадков не ожидается. Температура днем от 19 до 21 градуса тепла. Ветер ожидается юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
4: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
6: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
7: Внимание! В интернете участились рассылки фейковой информации. Не верьте всему, что пишут в сети. Будьте бдительны. Если вы получили пугающее сообщение, не пересылайте его другим. Не создавайте панику. Проверьте информацию в официальных источниках или у специалистов. Если информация содержит призывы к насилию или сообщение о возможных терактах, срочно звоните по номеру 112. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Это Pink, ее работа 2012 года, Try в эфире Первого областного. Мы же возвращаемся с вами в 2026, у нас прямо по курсу другие новости.
1: Другие новости.
0: И об этих самых других новостях нам расскажет Алена Баринова. Она в студии, добрый день.
2: Привет. 2026 год, а проблемы все те же. Маленькая зарплата уменьшает мозг. Вот, да, подробности расскажу сразу после информации о спонсоре. Спонсор выпуска — клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
1: Другие новости.
2: Ах, вот действительно, маленькая зарплата бьет не только по настроению, но и холодильнику, а еще достается и мозгу. Британские ученые много лет наблюдали за почти 300 тысячами человек и заметили, что у тех, кто долго живет с низким доходом, быстрее ухудшается память и скорость мышления, а некоторые показатели состояния мозга выглядят и того хуже. Одна из причин – хронический стресс, потому что когда ты постоянно думаешь, хватит ли до зарплаты, мозг, видимо, тоже устает считать. Но сразу уточню, эта связь не формула, там минус премия, минус извилина, да? Но это все-таки аргумент для разговора о повышении зарплаты с вашим начальником. Так что в следующий раз, когда услышите «деньги – это не главное», соглашайтесь, главное – серое вещество. Но его, судя по всему, тоже желательно финансировать. Это были другие новости. Наш спонсор – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: радио АСТВ. 25 лет подпеваем хитам вместе с вами.
1: Я буду всегда с тобой, синей морской волной, в темной пучине вод. Буду всегда с тобой.

Это Flying Disciples и The Road в эфире Первого областного, 15:39, время Сахалинское. И знаете, дорогие россияне стали на 30% чаще обращаться к психологам из-за панических атак. И на самом деле причина очень простая. Это ранняя осень и повышенная тревога.

0: Ой. Но в любом случае, дорогие, давайте держать себя в руках. Осень, хоть и на календаре там 1 сентября, да, погода в любом случае нас пока еще радует, и это очень здорово. Это возможность чуть плавнее и быстрее нам с вами перестроиться. Ну и самое главное, мыслить в каком-то хорошем ключе. Ничего страшного не произошло. Да, дел чуть-чуть прибавилось, но это не беда, и не нужно себя вгонять, да, в какой-то страх, в какую-то панику. Все нормально, движемся дальше вместе с Первым областным, спокойно, вместе с музыкой и полезной информацией. И прямо сейчас расскажу о погоде на завтрашний день в городах и районах Сахалинской области. Сразу скажу, спойлер, ничего плохого синоптики нам не обещают. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Гринворкс», «Воркскресс» – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 2 сентября, на Сахалине и Курильских островах погода без осадков. В Александровске-Сахалинском и Макарове до 19 градусов тепла, в Ногликах воздух прогреется до плюс 23, в Поронайске и Красногорске до 20. Выше нуля. В Долинске, Охотском и Аневе до плюс 21, в Корсакове чуть прохладнее, до плюс 18 градусов. В Малокурильском еще прохладнее, здесь до плюс 15, в Южно-Курильске до 16 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков и температура в темное время суток от 8 до 10 градусов тепла. Завтра днем, 2 сентября, в областном центре без осадков и температура днем составит от 19 до 21 градуса тепла. Ветер ожидается юго-восточный, от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Себе-то в магазине «Орбита» морозильный ларь купил. А маме? Маме купил? Она же тоже хочет сделать заморозки на зиму. Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

Это Ваня Дмитренко, его работа «Шелк» в эфире Первого областного, 15.50, время сахалинское. Ну и Ваня Дмитренко своего рода легенда, один из молодых исполнителей на российской эстраде, который получил запись в книге рекордов России о том, что собрал «Лужники». Ну и еще одна легенда ушла из спорта, это Лионель Месси, который завершил свою карьеру спортивную, но надеемся, что обязательно он появится и мы его еще увидим. Продолжаем слушать музыку в эфире Первого областного до конца часа. Auradion, DJ Snake, а также Raven George. Движемся вперед с великолепным настроением и держимся вместе.

Your Mind. Это работа Raven George в эфире Первого Областного в ремиксе от российских диджеев DJ Antonio и Astera, который сделал звучание оригинала более динамичным и танцевальным. А вообще, Raven George — это псевдоним, творческий псевдоним диджея Шарлотты Дэвид, и трек Your Mind стал финальной точкой для этого альтер-эго в конце 2015 года на волне успеха сингла. Артистка официально отказалась от псевдонима Raven George и начала выступать под собственным именем Шарлотта Дэвид. Вот такая вот история. Я же продолжаю работать под своим именем. Зовут меня Илья Обломов. И на этом моя смена закончена. Мы с вами, дорогие, услышимся ровно через неделю. Так что не теряйте меня. И пускай у вас все будет хорошо. И сентябрь начнется ударно. Всем желаю хорошего завершения этого дня. Солнечного настроения. И все. Услышимся обязательно в эфире Первого Областного. Пока.

0: На Сахалине и Курилах 16 часов ровно.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Об актуальных событиях к этому часу расскажет Полина Кобелева.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивендия». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Реконструкция магистрального водовода в Корсаковском районе выполнена почти на 90%. В Южно-Сахалинске из квартиры освободили женщину с ножевыми ранениями. Свалка возле жилого дома в Новоалександровске перекрыла проходы. Реконструкция магистрального водовода в Корсаковском районе выполнена почти на 90%. Сейчас специалисты выходят на завершающий этап работ, спаивают стыки и укладывают оставшийся участок трубы. Магистральный водовод является одним из ключевых элементов системы водоснабжения района. После обновления сети повысится качество питьевой воды, а потери ресурса при его транспортировке сократятся. Женщину, которую удерживали в квартире на улице Физкультурной в Южно-Сахалинске, освободили сотрудники правоохранительных органов. Происшествие случилось утром 1 сентября. По версии следствия, 47-летний мужчина запер в квартире свою 44-летнюю знакомую и нанес ей не менее 5 ножевых ранений. Женщину освободили при силовой поддержке сотрудников Росгвардии и доставили в больницу. Мужчину задержали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном лишении свободы. В ближайшее время Сахалин предъявят обвинение и решат вопрос об избрании меры пресечения. Депутат Госдумы Георгий Карлов с рабочим визитом побывал в Углегорском районе. Парламентарий отметил, что муниципалитет развивается по всем основным направлениям. В округе идет переселение из ветхого и аварийного жилья. За 3 года отремонтировано 60% тепловых сетей. В районе приводят в порядок подвалы и дворы, также появляются новые детские площадки. В райцентре достраивается поликлиника. Кроме того, в муниципалитете планомерно решается вопрос качества воды. Георгий Карлов подчеркнул, что району нужна поддержка федерального центра. Также для окончательного решения проблем с электроэнергией необходимо строительство 2-й и 3-й очереди ГРЭС-2. Депутат пообещал отстаивать этот важный проект. Несанкционированная свалка образовалась возле многоквартирного дома на улице Советской в Новоалександровске. Жители жалуются, что отходы, в том числе строительные, свозят туда со всего планировочного района. По словам горожан, мусор уже частично перекрыл проходы к дому, а на территории появились крысы. В администрации Южно-Сахалинска сообщили, что ситуация находится на контроле. Вывоз отходов запланирован до конца недели. Также рассматривается вопрос о переносе контейнерной площадки, которой, по данным мэрии, пользуются в том числе жители частного сектора. Комбайн российского производства установил новый рекорд России на полях Орловского района Ростовской области. Машина показала лучший результат в номинации по наибольшему тоннажу заготовленной массы за 8 часов работы. Комбайн оснастили 7-метровой жаткой. За одну смену он собрал свыше 2600 тонн зеленой массы кукурузы. Достижение стало новым национальным результатом в кормозаготовке. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 21 градус. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Алдатова.
1: Существует только один день в году, когда весь город у нас с вами выглядит так, как будто собирается одновременно на свадьбу, одновременно на выпускной и на конкурс флористов. И все это, конечно же, синхронно. И все это сегодняшнее 1 сентября. Ну и где-то прямо сейчас я вот слышу даже, какой-то учитель поставил дома 23-й букетик, наслаждается запахом. Всех с Днем Знаний, уважаемые слушатели, с началом моей смены зазвучат сейчас «By India».

0: радио АСТВ. Первое областное.
1: Странно, когда ты сходишь с ума, с ума, с ума, с ума. У меня появляется чувство вины.

0: прямо сейчас свежая сводка от синоптиков на день завтрашний. Поехали! Итак, по данным сайта rp5.ru, завтра, 2 сентября, в Ахетымовском, а также в Смирных ожидается ясная погода, плюс 22 градуса. Далее по городам везде обещают погоду без осадков. Температура воздуха в Углегорске, а также в Невельске завтра плюс 19. В Томари и Хомске около плюс 20 градусов. В Чехове плюс 21. В Северо-Курильске воздух завтра прогреется до 14 градусов. В Курильске плюс 18, также без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью до плюс 10 осадков не будет. Завтра днем погода будет солнечная, максимальная температура плюс 21, ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: В магазине «Орбита» огромный выбор морозильных камер и морозильных ларей. Скоро зима. Сейчас сезон заморозки грибов, ягод, рыбы. Что вы сидите думаете?
4: Магазин «Орбита»! Е-е!
3: Телефон 6 семерок.
5: Цирк «Шапито Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
6: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач. На день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
7: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Другие новости.
1: Ну и еще один выпуск других новостей на злобу дня вместе с Аленой Бариновой. Прямо сейчас. Ален, привет.
2: Кать, привет. Здравствуйте, друзья. 1 сентября пришло не одно, оно привело с собой целую кампанию новых правил. И на Сахалине их, как всегда, встречает с особым колоритом. О них расскажу сразу после информации о спонсоре. Спонсор выпуска – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону. Все услуги по газификации вашего дома. Консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Быстро, качественно, надежно. Стройгазсервис ТВ с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333.
0: Другие новости.
2: Начнем со школы. С 1 сентября по всей стране и в наших тоже телефон на уроках под запретом, только если жизнь или здоровье под угрозой. На переменах как школа решит. Но это еще не все. В 18 школах Сахалинской области стартует эксперимент с оценками за поведение. От образцового до недопустимого.
1: То есть так и написано будет в дневнике. Да. Недопустимо вел себя.
2: Да. Теперь хулиганам придется краснеть не только перед учителем, но и, видимо, перед родителями и дневников. Далее про работу. Годовой лимит сверхурочных вырос со 120 до 240 часов, но это только если закреплено в коллективном договоре. Сахалинские работодатели, видимо, потирают руки. На острове сезон короткий, планы большие. Но помните, первые 2 часа сверхурочных оплачиваются в полуторном размере, остальные в двойном. Далее. Для мам с детьми до 3 лет уже хорошая новость. 1 сентября им нельзя устанавливать испытательный срок при трудоустройстве. Раньше запрет действовал только для мам с детьми до 1,5 лет. Теперь про гостиницы. С 1 сентября заселение по цифровому ID в мессенджере Макс становится обязательным для гостиниц с фондом более 50 номеров. На Сахалине и Курилах таких всего 15, но уже сейчас несколько отелей Южно-Сахалинска тестируют эту систему. Показывайте QR-код в Максе и добро пожаловать без бумажного паспорта. Ну и, конечно, цифровой рубль. С 1 сентября крупнейшие банки запускают его массово. Операции для физических лиц бесплатны. По опросам, 9% работающих жителей Южно-Сахалинска уже готовы полностью перевести зарплату в цифровые рубли. Пока, конечно, не массово, но начало положено. Это были другие новости. В общем, осень началась активно. Если вы еще не успели выучить новые правила, ничего страшного. Главное, чтобы ваш работодатель не решил, что 240 часов сверхурочных – это наш новый осенний марафон. Спонсор выпуска – компания «Стройгазсервис ДВ». Звоните 321-333.

0: Естественных осадков. Температура воздуха в Ногликах завтра плюс 23, в Поронайске, а также в Красногорске около 20 градусов со знаком плюс. В Долинске, Охотском и Ваниве воздух прогреется до плюс 21 градуса. В Корсакове завтра плюс 18, в Малокурильском и в Южно-Курильске также без осадков 16 градусов выше нуля. В областной столице этой ночью без осадков до плюс 10. Завтра днем максимальная температура плюс 21 градус. Осадков не обещают, ветер юго-восточный с порывами 2-7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
3: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25-50-25.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
5: В «Матрешке» с 20 августа по 2 сентября. Сосиски «Ратимир» ратимировские 269,95 за 400 грамм. Пломбир шоколадный в вафельном стаканчике «Золотой стандарт» 109,95 за 90 грамм.
6: С «Матрешкой» выгодно всегда.
7: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
8: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
9: Легенда на радио АСТВ.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Вы заметили звонок с неизвестного номера. У нас сейчас с вами это стресс, это воспринимается как некое такое нападение. А раньше мы боялись пропустить чей-нибудь звонок, да? Но теперь надеемся, что человек сдастся и напишет все-таки в конечном счете сообщение. Вместо того, чтобы поболтать, такие времена храбрость нужна, чтобы звонить, решать вопросики. И мы это умеем. Заряжаемся уверенностью вместе с АСТВ и Афрохаусом. Прием.

0: Диджей Смэш утверждает, что Москва никогда не спит. Мы поспорили, мы знаем, что не спит сова, у которой расстройство дневного сна. Это совершенно очевидно. Задумаемся об этом в следующем часе. Ну а сейчас на Сахалине 17.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Приветствуем в нашей студии Полину Кобелеву.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия» совместно с партнером «Семейной клиникой номер один» организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Более 62 тысяч школьников начали учебный год на Сахалине и Курилах. Депутат Госдумы Георгий Карлов с рабочим визитом побывал в Углегорском районе. Улица Дальнего Востока открылась во Владивостоке. Свыше 62 тысяч школьников сели за парты 1 сентября на Сахалине и Курилах. Более 5800 из них впервые пришли в первый класс. К началу учебного года приемку прошли 360 образовательных учреждений региона. Все школы полностью обеспечили учебниками, закупили свыше 123 тысяч экземпляров. Главным событием Дня знаний стало открытие новой школы на 288 мест в Северо-Курильске. Благодаря этому ученики смогут заниматься в одну смену. Кроме того, 31 школа региона получила новое оборудование для кабинетов физики, музыки и изобразительного искусства. Депутат Госдумы Георгий Карлов с рабочим визитом побывал в Углегорском районе. Парламентарий отметил, что муниципалитет развивается по всем основным направлениям. В округе идет переселение из ветхого и аварийного жилья. За 3 года отремонтировано 60% тепловых сетей. В районе приводят в порядок подвалы и дворы. Также появляются новые детские площадки. В райцентре достраивается поликлиника. Кроме того, в муниципалитете планомерно решается вопрос качества воды. Георгий Карлов подчеркнул, что району нужна поддержка федерального центра. Также для окончательного решения проблем с электроэнергией необходимо строительство второй и третьей очереди ГРЭС-2. Депутат пообещал отстаивать этот важный проект. Во Владивостоке на Восточном экономическом форуме открылась выставка «Улица Дальнего Востока». Свои павильоны здесь представили все 11 регионов ДФО. Сахалинская область рассказывает гостям об инвестиционных и социальных проектах, истории и культуре региона, а также развитии беспилотной авиации. Форум проходит с 1 по 4 сентября. С 5 по 7 выставку смогут посетить все желающие. Около 550 юных сахалинцев приняли участие в гонке с препятствиями Pride Race в Южно-Сахалинске. Соревнования на комплексе «Триумф» стали самой массовой детской гонкой такого формата в стране. Участниками стали дети от 2,5 до 15 лет. Самые маленькие проходили дистанцию вместе с родителями, а старшим предстояло преодолеть до 15 препятствий с барьерами, сетками, рукоходами, водой и грязью. Смартфон пережил падение с высоты более 30 километров. Устройство подняли в стратосферу на воздушном шаре, а затем сбросили без парашюта. После приземления его несколько часов искали, а затем нашли целым и исправным. Эксперимент официально признали мировым рекордом по самому высокому падению мобильного телефона. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 20 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Вам поступил звонок от сотрудника банка, полиции или прокуратуры. Говорят, что кто-то пытается оформить на ваше имя кредит. Не паникуйте и не принимайте поспешных решений. Вас пытаются обмануть мошенники. Прервите разговор и самостоятельно обратитесь на горячую линию банка. Даже если в вашем мобильном приложении появилась заявка на кредит, свяжитесь с банком и отмените ее. Ни в коем случае не оформляйте заем. Сотрудники банков и полиции никогда не станут убеждать вас переводить деньги на безопасные, резервные или единые счета. Если вы столкнулись с подобным, сообщите об этом в полицию по телефону 102. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Датова.
1: Самая короткая история в мире, пожалуй, выглядит так. Ура! Начались каникулы, ну а потом кто-то моргнул, и уже сентябрь. Ученые не нашли объяснения этому явлению. Школьники его называют несправедливость, а мы с вами, взрослые, втайне немножечко радуемся, ну потому что они теперь будут хоть немного что-то испытывать похожее на нашу усталость от работы. Я надеюсь, что они нас с вами сейчас не подслушивают. Давайте сглаживать переход от работы к отдыху. Беремся за Санту и беремся за Лючию.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Подготовили для вас срез актуальных новостей цифровой среды. Понеслась. Итак, Таиланд закручивает гайки для россиян. С 15 сентября россияне смогут находиться в Тае без визы только 30 дней вместо нынешних 60 дней. Одновременно власти ужесточат правила въезда через сухопутную границу. Пересекать ее без визы разрешат не более 2 раз в год. Поэтому регулярно продлевать пребывание в стране с помощью визаранов больше не получится. Соответствующий указ уже официально опубликован. На столичных Патриках новая волна закрытия ресторанов. Этим летом прекратили работу или в ближайшее время закроются OMG Coffee, Пино, Мела, Хорошая девочка и прочие модные места. Эксперты по недвижимости называют главными причинами, конечно, растущую аренду и снижение трафика платежеспособных гостей. Ну, как говорится, посидели на Патриках на летних верандах и хватит. Козероги и раки оказались самыми опасными водителями на российских дорогах. Об этом рассказали страховщики. В 2026 году представители этих знаков, а именно козероги и раки, чаще других попадали в ДТП и обращались за выплатами по ОСАГО. Следом по аварийности за ними идут львы, овны и тельцы. Соответственно, занимают 2-3-4 места. Ну а самыми безопасными водителями оказались стрельцы и скорпионы. Они лидируют в рейтинге аккуратного вождения. Им большой респект. Это был Интершум. Читайте с удовольствием.
0: Интершум. Интершум. На радио АСТВ.

0: коллектив под названием «Три дня дождя» прямо сейчас играет. Предлагаю их прервать, чтобы не накликать этот самый дождь, и расскажу о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра, 2 сентября, в Ахе, а также в Тымовском и Смирных столбик термометра поднимется до отметки плюс 23, осадков не будет. Далее по городам везде синоптики обещают погоду без существенных осадков. Температура воздуха в Углегорске, а также в Невельске завтра плюс 19, в Томари и Хомске около 20 градусов с плюсом. В Чехове плюс 21, в Северо-Курильске воздух прогреется до плюс 14 градусов, в Курильске завтра тоже без осадков и плюс 18. В областной столице этой ночью до плюс 10 градусов, осадков не будет. Завтра днем погода облачная с прояснениями, плюс 21 градус, ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Если вы почувствовали землетрясение, запомните простые правила. Встаньте в углы несущих стен или дверные проемы. Опасайтесь падающих предметов, держитесь подальше от окон. Дождитесь окончания толчков и покиньте помещение. Научите детей правилам безопасности. Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
4: Купи кухню, шкаф, подарок. С деко выгодно.
5: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
4: Деко выгодно, живи.
6: Аккумулятор на легковое авто? База техника. А аккумулятор на грузовое авто? База техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
7: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. «Сахпост» привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение «Сахпост» и сделайте заказ. «Сахпост» – все нужное в пути.
8: ООО «Сахпост» 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-3043-31. 6+.
9: Автоцентр «Гигант» – профессиональный центр для BMW, Audi и Range Rover. Наши специалисты прошли специальное обучение и профессионально подберут моторное масло со всеми необходимыми допусками для вашего автомобиля. С учетом модели, двигателя и требований производителя. В наличии масла ведущих мировых брендов – Liqui-Moly, Matul, Shell, Mobil. Только проверенные масла и грамотный подбор. Автоцентр «Гигант». Доверьте свой немецкий автомобиль специалистам. Больничная 106, Холмское шоссе 5, телефон 300-139.
10: В центре мототехники «Старт ДВ» квадроциклы «Сигвей 1000» от 1 миллиона 80 тысяч рублей. Доступны в рассрочку, прицепы и мотоциклы в наличии. Подробности по телефону 25-99-55. Рассрочка предоставляется банком.
11: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Всем привет, в эфире «Другие новости». И, наконец-то, у нас новость, от которой кислое лицо. Это хороший знак. Лимоны подешевели. Все подробности после информации о спонсоре. Спонсор выпуска «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, своевременное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12, стоматологическая клиника «Август», эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Другие новости.
0: К концу августа килограмм лимонов в среднем стоил около 250 рублей за месяц. Снижение небольшое, но если смотреть на несколько месяцев назад, цена заметно откатилась в сторону уменьшения. Так что выпечка и маринады стали чуточку приятнее для нашего с вами бюджета. Кстати, лимон — это не только добавление в чай, он вообще универсальный солдат на кухне и не только. Вот несколько лайфхаков для тех, кто хочет выжать из цитруса его максимум. Например, цедра лимона – это бесплатный ароматизатор. Натрите ее в салат, в тесто, в кофе или просто понюхайте, если жизнь кажется пресной. Ну а если в холодильнике завелся странный запах, положите туда половиночку лимона. Но помните, кислота подходит далеко не всем и не для каждой поверхности. Это были другие новости. Если жизнь дала вам лимоны, делайте лимонад. А если еще и по акции, то берите два. У судьбы хорошие предложения бывают не так уж часто. Спонсор выпуска «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Если кто и может сделать дорогу до дома более ритмичной, более позитивной, то Кэти Перри с этим всегда у нас с вами справляется. Ну а я готова с вами поделиться информацией о погоде. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Гринворкс», «Воркс», а также «Кресс». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 2 сентября, в Александровске-Сахалинском, а также в Макарове ожидается ясная погода, плюс 19 градусов. Далее по городам везде синоптики обещают погоду без существенных осадков. Температура воздуха в Ногликах завтра плюс 23, в Поронайске и Красногорске около 20 градусов тепла. В Долинске, Охотском, а также в Аниве плюс 21, в Корсакове столбик термометра покажет отметку плюс 18, в Малокурильском, а также в Южно-Курильске завтра 16 градусов тепла. Тепла тоже без осадков. В областной столице этой ночью погода без осадков до плюс 10. Завтра днем облачно с прояснениями. Максимальная температура плюс 21. Ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Сити Молле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Сити Молл. Звони 252-252.
3: За продуктами теперь не нужно идти в магазин.

0: Мебель на заказ. Замеры бесплатно. М-мебель 65. Ищите нас в 2GIS.
1: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
3: Легенда на радио АСТВ.

0: много чего интересного у нас с вами сегодня произошло, и на дорогах в том числе. Поделюсь информацией о дорожной обстановке прямо сейчас. Итак, напомним, что 2 и 3 сентября на время подготовки и проведения Парада Победы в Южно-Сахалинске ограничат проезд и парковку транспорта. А именно, 3 сентября с 7 утра до 13.00 для проезда будут закрыты участки. Улица Горького на участке от Компроспекта до улицы Тихоокеанской. Также с 7 до 13.00 3 сентября будет ограничен участок Коммунистический проспект в промежутке от Горького до улицы Комсомольской и переулок Алтайский от улицы Горького до заезда на территорию гидростроя, а именно переулок Алтайский, 11. Помимо этого, вводится ряд ограничений на остановку и стоянку транспортных средств с 19.00 завтра, 2 сентября, до 11 утра 3 числа этого месяца будет ограничена парковка автомобилей в районе здания администрации по улице Ленина, дом 173. Будьте, пожалуйста, внимательны на дорогах.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63 07.

0: Аккурат к началу следующего часа Эйва Макс нас с вами бодрит, веселит. Ну а в Сахалинской области уже 18:00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Об актуальных событиях к этой минуте расскажет Полина Кобелева.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Южно-Сахалинске скончалась женщина, которую удерживал в квартире сожитель. 134 рейда на водоемах Сахалинской области провели инспекторы Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства за прошедшую неделю. Водительские документы можно будет предъявлять через МАКС. В Южно-Сахалинске скончалась женщина, которую сожитель удерживал в квартире на улице Физкультурной. Полученные ножевые ранения оказались смертельными. Напомню, утром 1 сентября в оперативные службы поступило сообщение, что мужчина удерживает в квартире свою знакомую и угрожает ей двумя ножами. На место прибыли правоохранители и начали переговоры, однако они ни к чему не привели. В результате квартиру пришлось брать штурмом. К этому моменту женщина получила несколько ножевых ранений. Ее доставили в больницу, однако спасти пострадавшую не удалось. Мужчину задержали. Губернатор Валерий Лимаренко поручил усилить антитеррористическую безопасность в ходе предстоящих массовых общественно-политических и праздничных мероприятий. Это 1 сентября, единый день голосования и 81-я годовщина победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны. Так, в муниципалитетах усилят контроль за безопасностью на событийных площадках, проведут проверку систем оповещения и экстренной связи, а также актуализируют алгоритмы действий на случай нештатных ситуаций. Валерий Лимаренко подчеркнул, что безопасность людей остается главным приоритетом. Все службы должны действовать четко и слаженно, чтобы возможные риски были предупреждены заранее. 134 рейда на водоемах Сахалинской области провели инспекторы Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства за прошедшую неделю. За это время специалисты выявили 57 нарушений. У браконьеров изъяли 56 незаконных орудий лова, 334 килограмма незаконно добытых водных биоресурсов и 2 транспортных средства. Общая сумма назначенных штрафов больше 750 тысяч рублей. Рыбакам-любителям напоминают, что с 1 сентября на Сахалине завершился сезон любительского вылова горбуш на свободных участках морской акватории. На Курильских островах такая рыбалка продлится до 15 сентября. Российские автомобилисты смогут показывать водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля в мессенджере МАКС. Изменения в правила дорожного движения уже подписало правительство, сообщили в Минцифры. Инспектору ГАИ можно будет предъявлять QR-код электронных документов. При этом такой формат останется добровольным. Бумажные водительские права и СТС сохранят прежнюю юридическую силу. Техническую возможность для использования электронных документов МАКС планируют запустить в ближайшие месяцы. Сразу 2 мировых рекорда установил музыкальный фонтан, открывшийся в Новом Ташкенте. Его признали самым высоким в мире музыкальным фонтаном под открытым небом. Струи воды здесь поднимаются почти на 233 метра. Второй рекорд связан с водным экраном для проекций. Его площадь составляет 2617 квадратных метров. Оба достижения во время церемонии открытия официально подтвердил представитель Книги рекордов Гиннесса. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 19 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: В Сахалинской области реализуется программа «Доступное арендное жилье».
3: Готовые квартиры с мебелью и бытовой техникой предоставляются специалистам по сниженной арендной ставке.
1: Программа помогает работодателям привлекать квалифицированных специалистов в регион.
3: Организации и предприятия могут подать заявку на жилье для сотрудника через сервис «Единое окно».
1: Телефон для справок 300-108. 300-108.
4: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

Есть такой странный феномен. Дома у нас у всех с вами чай вроде бы как обычный, но а в гостях чай становится невероятным. Хотя пакетик один и тот же. Вода та же самая водопроводная, ну и кружка примерно такая же. Видимо, главный ингредиент вкусного чая – это когда его сделал вам кто-то другой, какие-то третьи лица. Я надеюсь, что у вас есть компания обсудить события сегодняшнего дня за чашечкой чая и послушать нежный вокал «Моя Мишель» и в коллабе с «Бастой».

0: регистрация СМИ ЛТУ-27-00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: В эфире прогноз погоды. По данным сайта rp5.ru, завтра 2 сентября. В Ахе, а также в Тымовском и Смирных погода будет ясная. 23 градуса тепла. Далее по городам. Везде обещают погоду без существенных осадков. Температура воздуха в Углегорске, а также в Невельске завтра 19 градусов выше нуля. В Томари, а также в Хомске до плюс 20, в Чехове плюс 21, в Северо-Курильске столбик термометра покажет отметку плюс 14, в Курильске завтра тоже без осадков и плюс 18. В областной столице этой ночью до плюс 10 без осадков, завтра днем облачно с прояснениями, максимальная температура воздуха плюс 21 градус. Ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама. Красота не требует жертв. Она требует профессионализма. Проф-65 – качественное оборудование для визажистов, бровистов и косметологов. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
3: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. Сахпост привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение Сахпост и сделайте заказ. Сахпост. Все нужное в пути.
4: ООО «Сахпост», 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-3043-31.
5: 6+.
6: Автоцентр «Гигант» – профессиональный центр для BMW, Audi и Range Rover. Наши специалисты прошли специальное обучение и профессионально подберут моторное масло со всеми необходимыми допусками для вашего автомобиля. С учетом модели, двигателя и требований производителя. В наличии масла ведущих мировых брендов – Liqui-Moly, Matuль, Shell, Mobil. Только проверенные масла и грамотный подбор. Автоцентр «Гигант». Доверьте свой немецкий автомобиль специалистам. Больничная 106, Холмское шоссе 5, телефон 300-139.
7: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: всем привет, и это «Другие новости». У российского рубля сегодня официально стало три состояния – наличное, безналичное и цифровое. Осталось дождаться газообразного подробности после информации о спонсоре. Спонсор других новостей – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону. Все услуги по газификации вашего дома, консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидка при наличии готового проекта. Быстро, качественно, надежно. «Стройгазсервис ДВ» с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333.
1: Другие новости.
0: 1 сентября крупнейшие банки должны дать клиентам возможность при желании пользоваться цифровым рублем, открывать счет на платформе Банка России, переводить деньги и оплачивать покупки. Крупный бизнес тоже постепенно подключается к приему новой формы оплаты. Но и важное уточнение: цифровой рубль не криптовалюта. Это обычный российский рубль, только уже в третьей форме. Автоматически никому счет не открывают. Пользоваться вам лично этим цифровым рублем или нет, вы решаете сами. Это были другие новости. Богаче от появления третьего вида денег мы, конечно, не станем. Зато фраза «у меня нет ни наличных, ни на карте, ни цифровых» теперь звучит очень технологично. Спонсор выпуска «Других новостей» – компания «Стройгазсервис ДВ». Звоните 321-333.

0: помахали ручкой Бруно Марс и встречаем прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды на радио АСТВ – магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Greenworks», «Works», а также «Кресс». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 2 сентября, в Александровске-Сахалинском, а также в Макарове погода без осадков, 19 градусов тепла. Далее по городам. Везде синоптики обещают погоду без осадков. Температура воздуха в Ногликах завтра плюс 23. В Поронайске и в Красногорске около 20 градусов с плюсом. В Долинске, а также в Охотском и в Аниве столбик термометра поднимется до отметки плюс 21. В Корсакове завтра плюс 18. В Малокурильском и Южно-Курильске 16 градусов, тоже без осадков. В областной столице сегодня ночью до плюс 10, завтра днем плюс 21. Осадков не будет. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Не пропустите! Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0» с 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около площади Победы.
3: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. «Сахпост» привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение «Сахпост» и сделайте заказ. «Сахпост» – все нужное в пути.
4: ООО «Сахпост», 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-00-43-31. 6+.

0: Мебель на заказ. Замеры бесплатно. М-мебель 65. Ищите нас в 2GIS.
1: Снегоходы и квадроциклы Stealth и Segway в рассрочку. Прицепы 3,5 на 1,5 с тентом от 135,5 тысяч рублей в Старт ДВ. Телефон 25 99 55. Количество техники ограничено. Рассрочка предоставляется банком.
2: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон

0: Всегда какой-то дискотечный задор, всегда узнаваемый вокал от фирменных Panic at the Disco. Впереди у нас классный вечер, наполненный крутыми треками от радио АСТВ. На Сахалинской области 19.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер, в студии Полина Кобелева. Коротко о главных событиях. Валерий Лимаренко встретился с жителями областного центра. Жителей Сахалинской области с 1 октября ждет второе в этом году повышение платы за коммунальные услуги. В Южно-Сахалинске полиция раскрыла дело о краже из частного дома. Валерий Лимаренко встретился с жителями областного центра. Сахалинцы рассказали губернатору о проблемах в сфере ЖКХ, газификации, задали вопросы по поддержке участников СВО и развитию культурной среды. Так, руководитель группы «Карамельки», в которой занимаются дети с инвалидностью, рассказала, что их пригласили на программу «Поле чудес». Глава региона пообещал помочь с организацией поездки в Москву. По просьбе горожан губернатор поручил скорректировать расписание автобуса номер 23, чтобы дети успевали в школу. Также Валерий Лимаренко поставил задачу рассмотреть возможность подключения газа уже построенных домов в Санта-Изабелла. Всего в ходе встречи прозвучало более 30 вопросов. Профильные службы проведут работу по каждому из них. В Южно-Сахалинске полиция раскрыла дело о краже из частного дома. Оттуда пропали дизельный бойлер для обогрева воды и бак для топлива. Ущерб владельцам оценили в 40 тысяч рублей. По данным полиции, к преступлению причастен 31-летний житель города. Как установили правоохранители, мужчина взломал дверь пристройки к дому, проник внутрь и похитил бойлер и бак. По факту кражи с незаконным проникновением возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Депутат Госдумы Георгий Карлов с рабочим визитом побывал в Углегорском районе. Парламентарий отметил, что муниципалитет развивается по всем основным направлениям. В округе идет переселение из ветхого и аварийного жилья. За 3 года отремонтировано 60% тепловых сетей. В районе приводят в порядок подвалы и дворы, также появляются новые детские площадки. В райцентре достраивается поликлиника. Кроме того, в муниципалитете планомерно решается вопрос качества воды. Георгий Карлов подчеркнул, что району нужна поддержка федерального центра. Также для окончательного решения проблем с электроэнергией необходимо строительство второй и третьей очереди ГРЭС-2. Депутат пообещал отстаивать этот важный проект. Жителей Сахалинской области с 1 октября ждет второе в этом году повышение платы за коммунальные услуги. Средний индекс роста для региона составит 9%. Соответствующие параметры утверждены распоряжением правительства России. Первое повышение произошло с 1 января и составило 1,7% по всей стране. Осенью рост будет различаться в зависимости от региона. Сахалинская область окажется среди субъектов с одним из самых небольших повышений в стране. Напоследок напомню о самых важных событиях на Сахалине и Курилах. Также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости теперь доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 19 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Реклама спонсора. Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Солдатова.
1: Не могу не подытожить. Первоклассники сегодня выглядели на линейках удивительно спокойно, потому что, наверное, они еще не знают, что их ждет в ближайшие 10 лет. Ну а самые тревожные люди на линеечке – это родители, которые уже прошли эту игру, помнят все уровни досконально. Но, тем не менее, я думаю, что мы поладим в этом учебном году и с дробями, и с косинусами, и силой притяжения. Я уверена в вас и в том, что Андро и Мэри Гу украсят наш эфир.

0: Представляю, сколько из вас вспоминают какой-нибудь из своих турецких отпусков под эту композицию «Анкара». Ребята, ну давайте разбираться с нашей сахалинской погодой на день завтрашний. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси. А также распродажа мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 2 сентября, в Ахе, а также в Тымовском и Смирных 23 градуса тепла без осадков. Далее по городам синоптики везде обещают погоду без существенных осадков. Температура воздуха в Углегорске и в Невельске плюс 19, в Тумаре, а также в Хомске около 20 градусов с плюсом. В Чехове завтра столбик термометра покажет отметку плюс 21, в Северо-Курильске 14 градусов, в Курильске завтра также без осадков и плюс 18. В Южном Сахалинске этой ночью до плюс 10. Завтра днем максимальная температура плюс 21. Осадков не будет. Ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В мире существует множество несовместимых вещей. Их объединение может привести к самым печальным последствиям. Алкоголь и управление автомобилем – по-настоящему опасная смесь. Не подвергайте риску себя и людей, которые могут оказаться на вашем пути. Не управляйте транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Не позволяйте одному необдуманному поступку перечеркнуть несколько жизней.
3: Купи кухню,
4: шкаф, подарок.
3: С Деко выгодно.
5: Деко Мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл Корпус Б, первый этаж.
3: Деко выгодно, живи.
6: Автоцентр «Гигант» – профессиональный центр для BMW, Audi и Range Rover. Наши специалисты прошли специальное обучение и профессионально подберут моторное масло со всеми необходимыми допусками для вашего автомобиля. С учетом модели, двигателя и требований производителя. В наличии масла ведущих мировых брендов – Liqui-Moly, Matuль, Shell, Mobil. Только проверенные масла и грамотный подбор. Автоцентр «Гигант». Доверьте свой немецкий автомобиль специалистам. Больничная 106, Холмское шоссе 5, телефон 300-139.
7: На фоне проведения специальной военной операции активизируется деятельность запрещенных на территории России украинских радикальных и националистических формирований. С помощью интернета они вербуют новых участников, в том числе несовершеннолетних. Помните, содействие иностранному государству, международным организациям, их представителям в террористической и экстремистской деятельности, а также оказание финансовой, консультационной и иной помощи, направленной против безопасности Российской Федерации, сурово карается законом, вплоть до пожизненного лишения свободы. О попытках вербовки представителями радикальных структур сообщи по телефону доверия 8-42-42-72-40-83.
8: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Радио АСТБ. Первое. Областное.
1: Когда-то школьные дневники были источником новостей, собственно говоря, в семье. Ну, а сейчас есть у нас электронные журналы, есть приложения, есть уведомления. Технологии шагнули вперед, но фраза «А что же тебе сегодня задали, дорогой друг?» Она по-прежнему работает, без всяких обновлений по-прежнему. Эта фраза бодрит. Но поменьше давления на себя и на детей. Давайте сегодня мы делаем только самое открытие сентября, первое число. Он у нас самый юный, самый теплый из приносящих холод месяцев, так что будем к нему, пожалуйста, благосклонными.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж – бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 2 сентября, в Александровске-Сахалинском, а также в Макарове, ожидается солнечная погода плюс 19 градусов. Далее по городам. Везде синоптики обещают погоду без осадков. Температура воздуха в Ногликах завтра плюс 23, в Поронайске и Красногорске 20 градусов тепла. В Долинске, Охотском, а также в Аниве воздух прогреется до плюс 21 градуса. В Корсакове завтра плюс 18, в Малокурильском, а также в Южно-Курильске 16 градусов тепла, тоже без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью обещают до плюс 10 без осадков. Завтра днем погода будет солнечная, 21 градус с плюсом. Ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Если вы хотите приобрести бытовую технику, которая прослужит долго не только вам, но и вашим внукам, то это к нам, в магазин «Орбита». А если на полгода, то это не к нам. Есть много других веселых магазинов. Магазин «Орбита».
3: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
4: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.

25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Звуки музыки на радио АСТВ.
2: Дорогой друг, позволь мне поведать тебе о гитаре, инструменте, чьи струны сотканы из поэзии, а голос трогает самые сокровенные уголки души. Изящные очертания корпуса, выточенного из благородного дерева, теплого палисандра, сияющего кедра или глубокого, как ночное море, эбена. Гитара – аристократка среди инструментов. Ее предки, лютни и виоэллы, звучали в дворцовых залах эпохи Возрождения, сопровождали баллады трубадуров и романсы придворных поэтов. Гитара пела в салонах Испании, звучала в парижских кафе, шептала блюзовые мелодии на берегах Миссисипи. Композиторы доверяли ей самые тонкие переживания. Франциско Торрего вплетал в ее звучание испанские мотивы. Андрес Сеговия вознес ее на концертные подмостки. А Джон Леннон и Джимми Хендрикс показали, что гитара может говорить на языке поколений. Хочешь, сыграй что-то драйвовое, чтобы выплеснуть энергию и зарядиться. А если на душе тоска, можно подобрать тихий перебор, и музыка сама все скажет за тебя. Самое крутое, что для этого не нужно быть виртуозом, не обязательно знать все аккорды или уметь читать ноты. Достаточно выучить пару простых аккордов, и ты уже можешь спеть под гитару у костра или на кухне у друзей. Это же магия. Несколько нот, сложенных вместе, могут заставить улыбнуться или растрогать до слез. Так что если когда-нибудь будет грустно или просто захочется чего-то нового, просто возьми гитару, настрой ее, зажми первый попавшийся аккорд и позволь музыке случиться.
1: Звуки музыки.

0: чем зацепить своего любимого радиослушателя. Над этим вопросом бьются все радиостанции мира, но мы нашли ответ. Проектом «2 часа музыки» мы цепляем по будням с 8 до 10 вечера. Лучшее за 25 лет. Оставайтесь с нами. В Сахалинской области 20.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Губернатор Валерий Лимаренко поручил усилить антитеррористическую безопасность в ходе предстоящих массовых общественно-политических и праздничных мероприятий. Это 1 сентября, единый день голосования и 81-я годовщина победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны. Так в муниципалитетах усилят контроль за безопасностью на событийных площадках, проведут проверку систем оповещения и экстренной связи, а также актуализируют алгоритмы действий на случай нештатных ситуаций. Валерий Лимаренко подчеркнул, что безопасность людей остается главным приоритетом. Все службы должны действовать четко и слажно, чтобы возможные риски были предупреждены заранее. Жители Сахалинской области с 1 октября ждет второе в этом году повышение платы за коммунальные услуги. Средний индекс роста для региона составит 9%. Соответствующие параметры утверждены распоряжением правительства России. Первое повышение произошло с 1 января и составило 1,7% по всей стране. Осенью рост будет различаться в зависимости от региона. Сахалинская область окажется среди субъектов с одним из самых небольших повышений в стране. Валерий Лимаренко встретился с жителями областного центра. Сахалинцы рассказали губернатору о проблемах в сфере ЖКХ, газификации, задали вопросы по поддержке участников СВО и развитию культурной среды. Так, руководитель группы «Карамельки», в которой занимаются дети с инвалидностью, рассказала, что их пригласили на программу «Поле чудес». Глава региона пообещал помочь с организацией поездки в Москву. По просьбе горожан губернатор поручил скорректировать расписание автобуса номер 23, чтобы дети успевали в школу. Также Валерий Лимаренко поставил задачу рассмотреть возможность подключения к газу уже построенных домов в СНТ «Изабелла». Всего в ходе встречи прозвучало более 30 вопросов. Профильные службы проведут работу по каждому из них. 134 рейда на водоемах Сахалинской области провели инспекторы Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства за прошедшую неделю. За это время специалисты выявили 57 нарушений. У браконьеров изъяли 56 незаконных орудий лова, 334 килограмма незаконно добытых водных биоресурсов и 2 транспортных средства. Общая сумма назначенных штрафов больше 750 тысяч рублей. Рыбакам-любителям напоминают, что с 1 сентября на Сахалине завершился сезон любительского вылова горбуш на свободных участках морской акватории. На Курильских островах такая рыбалка продлится до 15 сентября. В преддверии Дня знаний в Сахалинской области завершилась акция «Собери ребенка в школу». Эта традиция объединяет людей каждый год. Акция охватила все 18 районов Сахалина и Курил. Благодаря общим усилиям новые рюкзаки и полные наборы канцелярских товаров получили почти 500 школьников из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Реклама спонсора. Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Солдатова.
1: Все самые лучшие идеи приходят к нам либо в душе, либо перед сном, когда мы мечтаем, что-то там нам думается. Ну, то есть в те самые редкие моменты, когда от нас с вами наконец-то все отстали. Вы можете сюда добавить свои категории, чем вы таким занимаетесь или в какой момент дня к вам приходят наилучшие идеи. Допустим, отличная идея для досуга на сегодняшний вечер вполне может родиться у вас под эту песню.

0: давно забытая, но совсем не потрепалась во времени. Композиция number one от Тичи Страйдер. Далее еще больше хитов, лучших за 25 лет на радио АСТВ. Но прямо сейчас о погоде. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 2 сентября, в Ахетымовском, а также в Смирных, погода ожидается ясная, плюс 23. В Углегорске и в Невельске без существенных осадков, плюс 19. Далее по городам везде синоптики обещают погоду без осадков. Температура воздуха в Тамари и в Хомске завтра, плюс 20 градусов. В Чехове плюс 21. В Северо-Курильске отметка термометра покажет плюс 14. Но в Курильске завтра тоже без осадков и плюс 18. В областной столице этой ночью до плюс 10, завтра днем максимальная температура плюс 21. Осадков не обещают, ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Цирк «Шапито Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
3: Автоцентр «Гигант». Профессиональный центр для BMW, Audi и Range Rover. Наши специалисты прошли специальное обучение и профессионально подберут моторное масло со всеми необходимыми допусками для вашего автомобиля. С учетом модели, двигателя и требований производителя. В наличии масла ведущих мировых брендов. Liqui-Moly, Matuль, Shell, Mobil. Только проверенные масла и грамотный подбор. Автоцентр «Гигант». Доверьте свой немецкий автомобиль специалистам. Больничная 106, Холмское шоссе 5, телефон 300-139.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32-22-26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
2: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 2 часа музыки без срока годности на радио АСТВ.
1: У меня есть к вам просто великолепное предложение. Перестать ругать первые дни осени. Они вообще-то ни в чем не виноваты, собственно, как и понедельники. Это просто август. Иногда, а точнее всегда, я бы так сказала, слишком быстро заканчивается. Но и к счастью, давайте подумаем о приятном. Следующее лето уже начало к нам потихонечку приближаться. Следующее лето и вот этот трек от Global DJs.

0: спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж – бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 2 сентября, в Александровске-Сахалинском, а также в Макарове, ожидается солнечная погода плюс 19 градусов. Далее по городам. Везде синоптики обещают погоду без осадков. Температура воздуха в Ногликах завтра плюс 23, в Поронайске и Красногорске 20 градусов тепла. В Долинске, Охотском, а также в Аниве воздух прогреется до плюс 21 градуса. В Корсакове завтра плюс 18, в Малокурильском, а также в Южно-Курильске 16 градусов тепла, тоже без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью обещают до плюс 10 без осадков. Завтра днем погода будет солнечная, 21 градус с плюсом. Ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от «Вязанки» всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
3: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Хавал М6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

20.50, время Сахалинское. Я надеюсь, что вы уже наконец-таки подъезжаете к дому. Если нет, то всем зеленых светофоров, друзья мои, и классненького парковочного места. Ну и несмотря на то, что на дворе у нас уже с вами ночь, Елена Терлеева в проекте «2 часа музыки» предлагает нам с вами солнце. Предлагаю взять его и зажечь внутри своего автомобиля.

Сахалинское время 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж – бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 2 сентября, в Ахе, а также в Смирных, ожидается ясная погода, плюс 23 градуса. Далее по городам. Везде погода будет без осадков. Температура воздуха в Тымовском завтра плюс 22, в Углегорске, а также в Невельске плюс 19, в Томари и в Хомске около 20 градусов с плюсом, в Чехове плюс 21, в Северо-Курильске воздух прогреется до 14 градусов, в Курильске завтра плюс 18, тоже без осадков. В областной столице этой ночью без осадков до плюс 10. Завтра днем погода будет солнечной, плюс 21, ветер юго-восточный, 2,7 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
0: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж – бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 2 сентября, в Александровске-Сахалинском, а также в Макарове, ожидается солнечная погода плюс 19 градусов. Далее по городам. Везде синоптики обещают погоду без осадков. Температура воздуха в Ногликах завтра плюс 23, в Поронайске и Красногорске 20 градусов тепла. В Долинске, Охотском, а также в Аниве воздух прогреется до плюс 21 градуса. В Корсакове завтра плюс 18, в Малокурильском, а также в Южно-Курильске 16 градусов тепла, тоже без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью обещают до плюс 10 без осадков. Завтра днем погода будет солнечная, 21 градус с плюсом. Ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
0: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Музыка школьных дискотек. Радио АСТВ. Лучшее за 25 лет.
1: Знаешь,

0: скажи, что тебе снится.
1: Как тебе наше сегодня?
0: Ты заб...
2: На островах 22 часа.
3: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
4: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж – бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 2 сентября, в Ахе, а также в Смирных ожидается ясная погода, плюс 23 градуса. Далее по городам. Везде погода будет без осадков. Температура воздуха в Тымовском завтра плюс 22, в Углегорске, а также в Невельске плюс 19, в Томари и в Хомске около 20 градусов с плюсом, в Чехове плюс 21, в Северо-Курильске воздух прогреется до 14 градусов, в Курильске завтра плюс 18, тоже без осадков. В областной столице этой ночи без осадков до плюс 10. Завтра днем погода будет солнечной, плюс 21, ветер юго-восточный, 2,7 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
4: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
5: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
6: Наша группа ВКонтакте «Ловец снов радиошоу».

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж – бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 2 сентября, в Александровске-Сахалинском, а также в Макарове, ожидается солнечная погода плюс 19 градусов. Далее по городам, везде синоптики обещают погоду без осадков. Температура воздуха в Ногликах завтра плюс 23, в Поронайске и Красногорске 20 градусов тепла. В Долинске, Охотском, а также в Аниве воздух прогреется до плюс 21 градуса. В Корсакове завтра плюс 18, в Малокурильском, а также в Южно-Курильске 16 градусов тепла, тоже без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью обещают до плюс 10 без осадков. Завтра днем погода будет солнечная, 21 градус с плюсом. Ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
0: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
3: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Молодец.

0: На Сахалине и Курилах 23.00.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

Все удивляются, как-то ребята не может быть. Ребята, ну может быть. Да, простите, не собрались, разбежались, но без пыли.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж – бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 2 сентября, в Ахе, а также в Смирных, ожидается ясная погода, плюс 23 градуса. Далее по городам, везде погода будет без осадков. Температура воздуха в Тымовском завтра плюс 22, в Углегорске, а также в Невельске плюс 19, в Томари и в Хомске около 20 градусов с плюсом, в Чехове плюс 21, в Северо-Курильске воздух прогреется до 14 градусов, в Курильске завтра плюс 18, тоже без осадков. В областной столице этой ночи без осадков до плюс 10. Завтра днем погода будет солнечной, плюс 21, ветер юго-восточный, 2,7 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
3: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж – бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 2 сентября, в Александровске-Сахалинском, а также в Макарове, ожидается солнечная погода плюс 19 градусов. Далее по городам, везде синоптики обещают погоду без осадков. Температура воздуха в Ногликах завтра плюс 23, в Поронайске и Красногорске 20 градусов тепла. В Долинске, Охотском, а также в Аниве воздух прогреется до плюс 21 градуса. В Корсакове завтра плюс 18, в Малокурильском, а также в Южно-Курильске 16 градусов тепла, тоже без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью обещают до плюс 10 без осадков. Завтра днем погода будет солнечная, 21 градус с плюсом. Ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
5: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Каданна нежданна с утра напротив входа в метро. Мы встретились случайно, одни на перекрестке миров.

0: Радио АСТБ. Первое областное. Радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 2700709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами.

говорить, что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать.

да в радость кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: У меня изо дня вот такие горы.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Доброе утро! Здравствуйте всем! В Южно-Сахалинске 7 часов. Далее выпуск новостей.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте! В студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Губернатор Валерий Лимаренко поручил усилить антитеррористическую безопасность в ходе предстоящих массовых общественно-политических и праздничных мероприятий. Это 1 сентября, единый день голосования и 81-я годовщина победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны. Так в муниципалитетах усилят контроль за безопасностью на событийных площадках, проведут проверку систем оповещения и экстренной связи, а также актуализируют алгоритмы действий на случай нештатных ситуаций. Валерий Лимаренко подчеркнул, что безопасность людей остается главным приоритетом. Все службы должны действовать четко и слажно, чтобы возможные риски были предупреждены заранее. Жители Сахалинской области с 1 октября ждет второе в этом году повышение платы за коммунальные услуги. Средний индекс роста для региона составит 9%. Соответствующие параметры утверждены распоряжением правительства России. Первое повышение произошло с 1 января и составило 1,7% по всей стране. Осенью рост будет различаться в зависимости от региона. Сахалинская область окажется среди субъектов с одним из самых небольших повышений в стране. Валерий Лимаренко встретился с жителями областного центра. Сахалинцы рассказали губернатору о проблемах в сфере ЖКХ, газификации, задали вопросы по поддержке участников СВО и развитию культурной среды. Так, руководитель группы «Карамельки», в которой занимаются дети с инвалидностью, рассказала, что их пригласили на программу «Поле чудес». Глава региона пообещал помочь с организацией поездки в Москву. По просьбе горожан губернатор поручил скорректировать расписание автобуса номер 23, чтобы дети успевали в школу. Также Валерий Лимаренко поставил задачу рассмотреть возможность подключения к газу уже построенных домов в СНТ «Изабелла». Всего в ходе встречи прозвучало более 30 вопросов. Профильные службы проведут работу по каждому из них. 134 рейда на водоемах Сахалинской области провели инспекторы Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства за прошедшую неделю. За это время специалисты выявили 57 нарушений. У браконьеров изъяли 56 незаконных орудий лова, 334 килограмма незаконно добытых водных биоресурсов и 2 транспортных средства. Общая сумма назначенных штрафов больше 750 тысяч рублей. Рыбакам-любителям напоминают, что с 1 сентября на Сахалине завершился сезон любительского вылова горбуш на свободных участках морской акватории. На Курильских островах такая рыбалка продлится до 15 сентября. В преддверии Дня знаний в Сахалинской области завершилась акция «Собери ребенка в школу». Эта традиция объединяет людей каждый год. Акция охватила все 18 районов Сахалина и Курил. Благодаря общим усилиям новые рюкзаки и полные наборы канцелярских товаров получили почти 500 школьников из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
3: Министерство обороны приглашает мужчин старше 18 лет в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч рублей. Ежемесячная выплата от 230 до 420 тысяч рублей. Возможно списание кредитов до 10 миллионов рублей. Подробная информация на сайте контрактнаяслужба.рф.
1: Реклама спонсора. Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Да.
1: Да, пришло то время.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Целых два голоса в микрофоне.
1: Вы посмотрите, как... И это не
0: счастье.
1: Эхо.
0: Это два человека. И это даже не ваши галлюцинации.
1: Все нормально. Вы не перегрелись на солнце.
0: Два человека. Да какое солнце? Откуда ему взяться?
1: Да подожди, прекрасная погода. Отличная. Вот опять, смотри, как бы хотел сказать, опять понедельник начинаешь негатива. Среда.
0: А ну-ка, тормози это. Кстати, друзья.
1: Давай.
0: Я знаю, многие ждали.
1: Да, да.
0: Были заявки. Спрашивали, а где, а почему. Так вот. Среда пришла.
1: Да-да.
0: Товарищи, друзья, неделя прошла.
1: Ой, как хорошо-то. Господи. Ну, ты посмотри.
0: Не знаю, как вы жили без этой фразы весь этот месяц, друзья.
1: Страдали, наверное. Мы слышали этот плач.
0: Даже больше, чем месяц.
1: Каждую среду.
0: Да, практически полтора месяца.
1: 44 дня, Женечка.
0: Да, люди...
1: От звонка до звонка.
0: Люди не понимали, как жить. Но вот все, мы вернулись.
1: Это же сколько сред прошло.
0: Пропущено было.
1: Да, все, мои ребята.
0: А это было сделано специально, чтобы вы успели соскучиться. Чтобы вы в следующий раз, когда услышите эту фразу, понимали, насколько она важна.
1: Для тех, у кого короткая память, здесь Женя Милых.
0: И Артем Бушаев. Доброе утро, облабластное шоу. Вернулись в ваши радиоприемники.
1: Поэтому давайте мы вас заобнимаем отличными треками. Впереди у нас Lockdog. Песня называется «Гроза», чего нам не надо.
0: Не нужны нам никакие грозы, только ясное небо и отличное настроение.
1: Мы по старой программе для вас прокатимся, но готовим кое-какие сюрпризы в рамках нашего эфира уже со следующей недели. Потихоньку будем их пробовать, ребята, готовить для вас.
0: И постепенно, конечно, будем потихоньку все рассказывать, что да как.
1: Угу. Ну а спонсор утреннего шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный» и приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор «Верный». Подробности у продавцов-консультантов. Через пару минут ваш астрологический прогноз.

как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие.

0: Ребята, ваш астрологический прогноз на день сегодняшний готов ворваться. Куда ворваться? В эфир, естественно, но. Но что хотелось бы сказать. Для начала, что спонсор гороскопа — транспортная компания «Трансэкспедиция», груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин. «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха. Сборные отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817. Что хотелось бы сказать о том, что у нас вот астрологический прогноз, и стартует он, естественно, с Овнов. Овны, надеемся, что вы готовы принять информацию. А я начну, пожалуй, позвольте. Итак, Овны, сегодня вы в карман за словом точно не полезете, говорит астрологический прогноз. И ладно, хорошо, предупреждены все, как я понимаю. А далее, тельцы, размер ваших амбиций обязывает ставить перед собой немаленькие цели. Близнецы, возьмитесь за создание нового круга знакомых. Раки, внешность не главное, но сегодня за ней внимательно проследите. Львы, сегодня не стоит смешивать рабочие и дружеские отношения. Девы, вы стоите на пороге перемен, к которым так давно стремились. Весы, сегодня вам уготована часть любимца публики. О-о-о, хорошо. Скорпионы, лучше сегодня сказать что-то лишнее, чем промолчать. Стрельцы, вот возьмитесь и признайтесь кому-то в любви, не пожалеете. Козероги, здравствуйте.
1: Теперь я готова
0: подключиться, да. Где была?
1: А там, где была, уже меня нет. Поэтому, козероги, постарайтесь весь день провести активно, а желательно на улице, вдали, и сконцентрируйтесь на внутренних чувствах, а не на внешних обстоятельствах. Ну и рыбы, удачный день для новых покупок и старых друзей.
0: Ой, спасибо, хорошо. Спонсор гороскопа — транспортная компания «Трансэкспедиция». Телефон 510-817. 510-817.

0: Так, так, так, 7 часов и 16 минут в Южно-Сахалинске, и вернулась к нам Женя с новыми музыкальными новостями. О чем сегодня пойдет речь, кого мы сегодня будем слушать?
1: Это, знаешь, как тот самый мем. Говорит вам что как, имя...
0: Подожди, соберись.
1: А говорит ли вам имя Том Харди о чем-нибудь?
0: Да.
1: Говорит?
0: Да.
1: И вот сегодня расскажу вам о том, что Том Харди читает рэп вместе с популярным рэпером Crazy Face. Такого точно никто никогда не ожидал.
0: Кто его заставил?
1: В 2020 году. Итак, 28 августа вышел Crazy Face meets Франки Пулитцер. Это, кстати говоря, название альбома от Crazy Face и Тома Харди. Это совместный 15-трековый проект, где Харди и его, то есть напарники,
0: да-да,
1: читают
0: рэпчик.
1: Да, и Том Харди читает под своим альтер-эго, да? Франки Пулитцер его там зовут.
0: Это он.
1: Это все. Его псевдоним на хип-хоп-альбоме.
0: А мы поймем вообще, вот ты сама понимала по голосу, что вот сейчас
1: ну,
0: его
1: да.
0: партия, да?
1: Да, я думаю, что вот Crazy Face, он более, мне кажется, Crazy Face более агрессивный в своей читке, а Том Харди более вот такой кинематографичный.
0: Потому что мы же слушаем этого человека уже в переводе, да, дублированном, и не всегда понимаем, что вот какой его настоящий голос.
1: Ну, да.
0: А ты говоришь, тут поняла, да?
1: Ну, мне кажется, я поняла.
0: А, кажется.
1: Не факт.
0: Возможно, вы поймете иначе.
1: Можно зайти в интернет и набрать название трека и посмотреть видеоролик.
0: Вот.
1: Но в видеоролике Том Харди выступает в маске.
0: Ну, ты же понимаешь, как...
1: Ну,
0: или
1: я
0: там
1: понимаю,
0: оба
1: что
0: в маске.
1: Это он. Нет, все остальные рэперы без
0: да,
1: маски,
0: да,
1: а Том Харди, он, значит, облачен в маску. На альбоме появились Busta Rhymes, Method Man, LP и Kendra Maris. Это популярные хип-хоп-исполнители. Но самое интересное, что Харди далеко не новичок в рэпе. Еще в 1999 году он записал неизданный альбом под именем Tommy Number One. А Crazy Face начал сотрудничать с ним несколько лет назад. И на новом альбоме он не просто попробовал себя в рэпе. Харди читает о кино, комиксах и поп-культуре, а в одном из треков даже использует знаменитую манеру голоса Бэйна из «Темного рыцаря. Возрождение легенды».
0: Опачки.
1: Очень интересный альбом, советую всем послушать, кто особенно любит этого актера. Я его очень люблю, я обязательно послушаю весь альбом, тем более, что хип-хоп мне как бы, ну,
0: близок.
1: Да,
0: да, конечно, ты же на сцене на большой тоже выступала.
1: Конечно, читала рэп и все
0: мы
1: дела.
0: Мы помним. Да.
1: Да, поэтому давайте к прослушиванию посмотрим, что там Том Харди нам начитал.
2: You are unmuted. The new era, the new chapter, new chamber, face off. Oh yeah, I'm supposed to come in by now, right? All right. Hey, yo.

0: Но, может быть, для понимания, что именно он и именно здесь, нужно было посмотреть действительно видео какой-то ряд. Mm-hmm. Ну, для меня лично, я не понял.
1: Тебе не показалось, что вот тот, который менее агрессивный в читке, mm-hmm. это как раз и есть не Том Харди.
0: Я сомневаюсь. Я боюсь, что это могло именно показаться. А вдруг бы он меня удивил, вот раскрылся с иной точки.
1: Ну, кстати, да, с учетом каких бруталышей, да, он играет в своих.
0: Ну и плюс человек-то актер. Он mm-hmm. может перевоплощаться, может играть роль.
1: Ну, вообще удивительно, что такой человек, как Том Харди,
0: вот так вот поет.
1: Решил
0: вот это
1: проявить
0: поет.
1: Себя, да, благодаря хип-хоп-культуре.
0: Так, ребята, прервемся. У нас впереди информация о погоде для вас. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также о распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня, 2 сентября. В Ахе без осадков плюс 23, в Тымовском осадков не ожидается 21, выше 0, а в Смирных без осадков плюс 22. В Углегорске сегодня без осадков около 20 градусов со знаком плюс, в Тумари без осадков плюс 21, в Чехове осадков не ожидается и 22 градуса выше 0. В Невельске и в Хомске без осадков плюс 21, в Северо-Курильске временами дождь плюс 13 градусов, в Курильске сегодня осадков не ожидается, температура воздуха прогреется до 19 градусов. В Южно-Сахалинске днем без осадков плюс 20, плюс 22, ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду.
2: Реклама. Какой ты пломбир выбираешь? Классический? Может, шоколадный или экзотический? Каких вкусов только нет! В вафельном стаканчике или целый брикет? В магазины города мороженое везет?
3: Парамайский молокозавод. Купи кухню,
4: шкаф, подарок.
3: С деко выгодно живи.
5: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл корпус Б, первый этаж.
3: Деко выгодно живи.
6: Не пропустите! Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0» с 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около площади Победы.
7: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32-22-26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
8: Правительство Сахалинской области напоминает, если вы стали свидетелями фактов коррупции и коррупционных проявлений, то сообщайте об этом на телефонную горячую линию 670-383. Деятельность государственных органов и органов местного самоуправления должна быть прозрачной.
9: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
10: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Что происходит? Женя знает, потому что Женя всегда в телефоне, Женя всегда в новостных различных каналах, Женя никогда за эфиром не разговаривает со мной, ребята, а
2: только
1: с вами.
2: Просто люблю почитать новости, и все.
1: Естественно.
2: И, конечно же, выделить самые интересные.
1: Давай, сливками нас угостишь, можно сказать.
2: Сливками вас угостить, готова прямо сейчас. Начинаем?
1: Да.
2: Все, поехали. Маленькая грудь.
1: Не сливки тогда, молоко.
2: Победила официально. Бразильские ученые провели масштабное исследование. Итак, больше половины опрошенных выбрали небольшие размеры, но с хорошей симметрией.
1: Ради этого я стал ученым, папа, гордись мной. Мы грудь изучали 15 лет, да. И вот, наконец-таки, итоги, да.
2: Да. В общем, при этом мужчины и женщины практически солидарны во мнениях. Малый или средний размер. Угу. Замечательно. И симметрия, да, которая визуально должна быть, тоже замечательно.
1: Да, маленькая никуда не убежит, когда ты лежишь на спине, да?
2: Да.
1: Нет-нет-нет.
2: По словам экспертов, данные помогут и пластическим хирургам лучше следовать женским предпочтениям.
1: Угу. Так, голосуй за маленькую грудь, все хорошо, да.
0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

0: Отдел кадров на радио АСТВ.
1: Не упустите шанс, ребята. Mm-hmm. Есть ли у вас люди, которые любят играть в приставки?
2: Ну, это точно не я.
1: Среди нас таких людей есть.
2: Ты
1: это
2: то,
1: я.
2: Ты любитель, да?
1: Да, да. Mm-hmm. Не приставки, но вообще видеоигры – это моя слабость. Вот я могу не спать
2: Змейка.
1: Сутками. Нет, если ты мне дашь такие игры, типа Тетрис и Змейка, тогда нет, извини, тогда не любитель. А вообще что-то посерьезнее, это да. Короче, смотрите, вакансия такая появилась, да? Напарник по видеоиграм для ожидающих в аэропорту. То есть, если вы экстраверт, да, любитель видеоигр сразу вместе, вам прямая дорога в самый технологичный аэропорт мира, и это Хьюстон, говорит, штат Техас, между прочим, да. Нужно будет следить за новинками гейминг-индустрии, да, общаться с пассажирами на английском языке. Вот, развлекать клиентов, выполнять план продаж, это еда, напитки, сувениры, то есть, помимо всего прочего, ты еще там суетишься для того, чтобы аэропорт выигрывал, да. В специальной зоне расположены современные компьютеры, консоли, шлемы виртуальной реальности, то есть, иногда, да, в некоторых играх можно составить компанию, и нужно даже.
2: Ну, бывает такое, что есть какая-то парная игра, да, но
1: а человек сидит
2: человек
1: вот
2: один.
1: В нее-то хочет поиграть,
2: извините. А вот ты, пожалуйста, и напарник у нас имеется.
1: И также потенциальному соискателю, да, предлагается бонус. Так. Странный, хотелось бы сказать, но нет. Возможность вдоволь наиграться в перерывах между сменами. То есть за тебе даже уходить домой не надо.
2: Ах, просто. Вы мои 40-летние дети. Вы, пожалуйста, кому интересна данная вакансия?
1: Я.
2: Да, отправляйтесь. Женя!

0: Давайте расскажем вам о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня, 2 сентября, в Александровске-Сахалинском плюс 20 и без осадков. Осадков не ожидается нигде. А в Ногликах плюс 23, в Поронайске, Красногорске, Макарове 19, в Долинске, Охотском 22 градуса, в Корсакове 19, в Аниве 22, в Малокурильском 16, в Южно-Курильске, временами дождь все-таки закрался, да, плюс 18, в Южно-Сахалинске без осадков, плюс 20-22, ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Вау, вот это да!
4: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон» и только до 20 сентября.
5: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
6: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
4: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
7: Реклама.
8: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
9: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
10: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
12: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
11: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
12: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
13: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
14: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
15: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: 7:45 в Южно-Сахалинске. Надеюсь, вы готовы.
1: Вы готовы,
0: потому что мы
1: сидеть.
0: Готовы.
1: Да, капитан. 49-15-05. Номер нашего телефона. Звоните для того, чтобы поиграть. Игра «Запой» через пару мгновений.

0: пою.
1: А запой на радио АСТВ.
2: Ну что, время пришло, ребята, поэтому давайте начинать. 7 часов и 48 минут в Южно-Сахалинске.
3: Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Ферный». Специальные цены по скидочной карте. Шея свиная «Мираторг» 600 рублей за килограмм, кальмар замороженный 450 рублей за килограмм, филе кур «Присколье» 600 рублей за килограмм, магазин «Верный» в ТЦ «Мегаберезка», цокольный этаж. Ну а мы встречаем Александру.
2: Александра.
4: Доброе утро.
2: Доброе утро. Как дела?
4: Отлично.
2: Вы где?
4: Еду.
2: Куда?
4: На работу.
2: Долго еще?
4: Ну, так.
2: Вы почувствовали вот изменения в дорожном движении, да?
3: Есть сегодняшнего оно, дня.
2: Сегодняшнего, вчерашнего. Ну, вчера суета была, сегодня, вот, понимаете, есть оно или нет?
4: Сегодня еще хуже суета.
2: Еще хуже? А, ну, с непривычки. С непривычки, наверное.
4: Ну, да.
3: Нужно привыкать.
2: Нужно привыкать к этому трафику и графику. Да, хорошо.
3: Да.
2: Итак, Александра, мы предлагаем вам сегодня спеть. Вы как к этому относитесь?
4: Я пою плохо, но от души.
3: То, что нужно, Александра, мы обожаем, когда люди плохо поют.
2: Такие люди нам нужны, да. Итак, мы здесь собрались, чтобы повеселиться. Александра, мы включаем песню, в какой-то момент песня умолкает, значит, пришло время вам ее петь. Все, понятно?
4: Угу.
2: Три, два, один, погнали.

0: это все, это супер, это 100
1: из 100. Вы в нашей команде самое, что лучшее может пожелать каждый, кто плохо поет.
0: Если бы нас не тормозило наше руководство, поверьте, вы бы узнали, как поем мы, и тогда бы вряд ли кто-то оставался на связи.
1: Руководство бережет ваши уши.
0: Да, Александр, с победой.
1: Мы вас поздравляем, да.
0: Это победа однозначно, поэтому эти бурные аплодисменты для вас. Вставать не надо, сидите, все хорошо. Итак, Александра, вы все знаете, вы все умеете, вы знаете, где мы находимся, поэтому приходите, забирайте свои честно заработанные призы. Вам хорошего настроения. Пока-пока. До свидания.
2: Да, спасибо, пока-пока.
1: Ну и получается, хорошей дороги, Дарса. Александра движется куда-то на работу там.
0: Куда-то, да, по делам.
1: Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», партнер проекта «Карта Сахалинца». Друзья, здесь по будням поем, присоединяйтесь.
3: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Друзья, давайте сбежим в следующий музыкальный час на волне радио СТВ. Всем хорошего настроения. Доброе утро. На Сахалине и Курилах 8 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей. К этому часу у микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях. Два человека погибли при падении параплана на Сахалине. Губернатор проинспектировал капремонт участка проспекта Мира в южной части областного центра. 8 тысяч заявлений поступило в СГУ в этом году. Два человека погибли при падении параплана на Сахалине. Это произошло вечером 1 сентября. Как рассказали в транспортной прокуратуре, по предварительной информации, происшествие случилось в районе бывшего аэродрома в 2,5 километрах от Березняков. Погибли два человека, пилот параплана и пассажир сверхлегкого летательного аппарата. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины падения. По факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека. Губернатор Валерий Лимаренко проинспектировал капитальный ремонт участка проспекта Мира в южной части областного центра. Работы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» развернуты с 11 по 13 километр. На отрезке уже полностью завершили работы по устройству земляного полотна и подготовили основание дорожной одежды. В планах на текущий год полностью завершить асфальтирование в 3 слоя. Кроме того, на участке обустроят остановочные пункты, пешеходные переходы, тротуары возле остановок. На время ремонта дорога останется открытой для движения. При этом Валерий Лимаренко поручил минимизировать неудобства для водителей, в том числе регулярно градировать временное покрытие, следить за его состоянием и оперативно устранять неровности. Валерию Лимаренко доложили об итогах приемной кампании в Сахалинский государственный университет. В этом году в конкурсе на поступление приняли участие 2500 человек. Абитуриенты со всего Дальнего Востока, а также из других регионов России и дружественных государств подали почти 8000 заявлений на разные специальности. Больше всего мест заняли жители Сахалинской области. Первокурсниками СГУ стали 1064 человека. Из них 695 будут учиться на бюджетной основе. Как отметил губернатор, прием на такие места по программам бакалавриата и специалитета уже второй год подряд увеличивают на четверть. Торжественная церемония открытия выставки «Улица Дальнего Востока» прошла в рамках 11-го Восточного экономического форума. На набережной бухты Аякс во Владивостоке свои павильоны представляют все 11 регионов Дальневосточного федерального округа, а также министерства и организации. Экспозиции знакомят гостей с достижениями, инвестиционными возможностями и культурным наследием дальневосточных регионов. Кроме того, на площадке проходит выставка фоторабот участников конкурса «Дальний Восток. Земля приключений». Ученые создали ткань, которая удерживает прохладу лучше белого хлопка. Материал состоит из полиуретановых волокон с двумя добавками. Первый – металлоорганический каркас, который поглощает самую энергоемкую часть солнечного спектра и придает материалу фиолетовый цвет. Вторая – наночастица оксида цинка, которые отражают солнечное излучение и помогают теплу уходить с поверхности ткани. По словам ученых, их разработку можно использовать при создании рабочей одежды для строителей, фермеров и других людей, которые подолгу трудятся на жаре. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас переменная облачность, 14 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Реклама спонсора. Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Всем привет, ребята! Спонсор Облабластного шоу – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» – всегда прямые поставки только свежей и качественной продукции от заводов-изготовителей.
1: Доброе утро! Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать! Ну, наконец-то, новый час на...
0: На новый час! Получи! Еще хочешь?
1: В общем, у нас для вас есть тема для обсуждения.
0: Есть тема, ребята! Внимание! Звучит она у нас сегодня так. Странные фразы из детства.
1: Да, вот, например, закрой рот и ешь суп.
0: Всегда
1: думаешь, мам, ну как я закрытым ртом суп-то есть?
0: Ага, тут нету логики, сыночек. Корзиночка моя.
1: Да, потому что я так сказала.
0: Да, и все. Отворот-поворот, да.
1: Вспоминайте. Есть наверняка большой запас этих самых фраз из нашего детства, которые звучали для нас в то время очень странно.
0: Очень странно.
1: Нужно было выполнять, что
0: запомнились. Делать? А сейчас, возможно, кто-то из вас, да, ловит себя на мысли, что пользуется этими самыми фразами, которые перекочевали из поколения в поколение. И теперь ваши дети задаются вопросом, как закрыть рот и как есть.
1: Почему? Да по кочану.
0: Вот тебе здрасте. Так, да, когда я ем, я глухо нем.
1: Да. Непонятно вообще почему. Потому что никого не слышу.
0: Потому что не надо ля-ля. Пришел, садись и ешь.
1: А сейчас наоборот, кстати, да, за стол садимся и давайте обсудим сегодняшний день.
0: А я вот эту фразу как раз использую. Когда я ем, я не хочу обсуждать. Я пришел поесть, да. Мне нужно-то 3 минуты.
1: Так эти 3 минуты, они и существуют для того, чтобы
0: семьей посидеть.
1: С семьей, да.
0: Как дела? Нормально. Все. Обсудили.
1: Так, ну что, друзья, пишите нам обязательно. Мессенджер Макс работает.
0: Работает. +7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. И лучшие комментарии сегодня не только зазвучат в эфире, но и получат подарки. Островные сувениры от магазина мерч Сахалин на горном воздухе, друзья. Ну а в пятницу мы разыграем главный большой приз от наших партнеров. Поэтому обязательно пишите, ждем ваших комментариев. Странные фразы из детства.

0: здесь и прямо сейчас ваш астрологический прогноз на сегодняшнюю дату, 2 сентября. Надеемся, что все готовы.
1: Вот это да.
0: Пока Женя предоставит вам информацию.
1: Как будто я в кинотеатр пришла, знаешь, и там... Внимание!
0: 16+. Все остальные...
1: Так, ну наш гороскоп, кстати говоря,
0: да.
1: 12, по-моему, плюс, или сколько?
0: А, то есть ты так распределяешь. Вот эта песня у нас 11+. Здесь, ой, ну такая она миленькая, тут девчонка хорошая поет. Да, 0+, да. Давай сделаем. Нет, 16+,
1: сами,
0: радиостанция.
1: Сами поймете. Угу. Так, ну что, спонсор гороскопа — транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин транспортная компания «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха. Сборные отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» 15 лет надежности на маршрутах Сахалин. Телефон 510-817-510-817.
0: Овны, сегодня вы в карман за словом точно не полезете.
1: Тельцы, размер ваших амбиций обязывает ставить перед собой немаленькие цели.
0: Хорошо, большие амбиции — это всегда прекрасно. Так, близнецы, возьмитесь за создание нового круга знакомых.
1: Раки, внешность не главное, но сегодня за ней внимательно проследите.
0: Львы, сегодня не стоит смешивать рабочие и дружеские отношения.
1: Девы, вы стоите на пороге перемен, к которым так давно стремились.
0: Весы, сегодня вам уготована участь любимца публики.
1: Скорпионы, лучше сегодня сказать что-то лишнее, чем промолчать.
0: Стрельцы, вот возьмитесь и признайтесь кому-то в любви, не пожалеете.
1: Козероги, постарайтесь весь день провести активно, а желательно на улице.
0: Водолеи, сконцентрируйтесь на внутренних чувствах, а не на внешних обстоятельствах.
1: Рыбы, удачный день для новых покупок и старых друзей. Это был ваш астрологический прогноз на сегодня, друзья. Спонсор гороскопа — транспортная компания «Трансэкспедиция». Телефон 510-817-510-817.
0: Ребята, есть тема «Закрой рот и ешь суп». Странные фразы из детства, которые вспоминаете вы, а возможно, да, они вас в детстве раздражали, когда вы слышали их от родителей. А сейчас для детишек, для ваших, у вас целая пачка, целый блокнот. Да. Расскажите, что это за фразы, которые, возможно, не поддаются логике или до боли знакомые, но всем, но из детства.
1: Мессенджер Макс работает. 8-900-660-1505. Группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио СТВ» принимает ваши сообщения. Пишите.

0: Маминое тело. Так, ну и что, если я буду танцевать,
1: да,
0: то только под музыку от радио АСТВ.
1: Это неожиданная фраза, к чему она привязана.
0: Потому что песня называется «Если я буду танцевать».
2: А-а-а.
0: Баста и моя Мишель.
2: А,
0: здесь на волне радио
1: СТВ. Я думал, ты что-то по теме решила сказать. Я думал, очень странная фраза.
0: Решила сказать не я. По теме сказали наши радиослушатели, и мы зачитываем прямо сейчас сообщение на тему «Закрой рот и ешь суп», да? Странные фразы из детства. Итак, первое сообщение. Очень меня порадовало.
1: Давай.
0: «Если вы собрались поубивать друг друга, идите на улицу. Я только что полы вымыла». Так мама говорит. Когда мы с братом
1: начинали,
0: был спор. У меня два мальчика. Я хочу сказать, что я активно пользуюсь этой фразой. Никогда не задумывалась, что она звучит дико. И вот сейчас я поняла, что действительно.
1: Это хорошо. Это хорошо. Так, доброе утро от Марии. Вырастешь, все поймешь. Вырастешь, делай, что хочешь. Выросла, ничего не понятно. И делать могу, что хочу, но уже ничего не хочется. Это так знакомо. Ничего не понятно, да.
0: А еще вот это, никуда от тебя твои дискотеки не денутся, да, когда ты вырастешь.
1: Да, пойдешь.
0: Ты думаешь, да никуда я уже не хочу. Получается, все, куда-то делись. Ага. Да, куда-то делись все-таки
1: дискотеки. Сядь спокойно и лежи. Еще одна фраза, да. Однажды сказала я сыну, смеялись от души. Вспоминаю уже лет 20 эту фразу. Вот, у вас есть свое, да, что-то.
0: Да, хорошее.
1: Хотя оно до боли знакомым показалось. Как будто и
0: да,
1: не ваша фраза эксклюзивная, а как будто бы она принадлежит всему достоянию.
0: Всем нашим родителям.
1: Да.
0: Так, еще спокойно. Интересная фраза «закругляйся». Если представить, как это работает.
1: Так, закругляемся и уходим.
0: Хорошо. У нас общество чистых тарелок. Давай за маму, за папу, за бабушку. Вот она, секта чистых тарелок.
1: Ребята, что у вас по фразам? Странные фразы из детства, которые запомнились вам, которые, возможно, звучали нелогично и... Не исключено, что вы пользуетесь ими прямо сейчас, да?
0: В этот самый момент.
1: Да, напишите нам эти самые фразы.
0: Да, не закругляемся, у нас еще очень много времени.
1: Да, пишите в Макс, плюс 7-900-660-1505.
0: Группа ВКонтакте «Радио АСТВ» и наш телеграм-канал «Радио АСТВ». Друзья, напомню, что сегодня за самый яркий, интересный, смешной, возможно, комментарий мы дарим призы, дарим подарки от наших партнеров. Магазин мультибрендовой одежды на нижней станции комплекса собрал лучшие от местных дизайнеров эксклюзивные вещи, в которых чувствуется дух острова. Итак, оригинальные футболки и худи с островной символикой, стильные аксессуары, памятные сувениры, которые расскажут о Сахалине без слов. Забегайте в магазин мерча «Сахалин» на горном воздухе. Нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Работают ежедневно с 11 до 20.00. Да? Напомню, за лучший комментарий дарим призы.
1: Так, ребята, мы прервемся. У нас впереди информация для вас о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций. Со скидкой до 80%, доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных.
0: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня, 2 сентября. В Ахе без осадков плюс 23, в Тымовском осадков не ожидается плюс 21. В общем-то, практически везде без осадков. Да, вот в Углегорске плюс 20, в Смирных плюс 22, в Томари плюс 21, в Чехове 22 выше 0. В Невельске и в Холмске 21 тепла, а вот в Северо-Курильске временами дождь и плюс 13, в Курильске без осадков 19 тепла, в Южно-Сахалинске днем без осадков 20-22 выше 0, ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду.
3: Реклама. Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
4: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
5: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
4: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
5: Больничная, 106, Холмское шоссе, 5. Телефон 300-139.

0: Мебель на заказ. Замеры бесплатно. М-мебель 65. Ищите нас в 2GIS. Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 8:27 в Южно-Сахалинске. А у нас есть еще ваши фразы, ребята, на сегодня. Мы странные фразы из детства вспоминаем, по типу «закрой рот и ешь суп», да? Или «закругляйся», или что-то подобное. Вот, от Светланы целый список пришел, да? Но это вообще то, что она вспоминала. Не обязательно странно, да? Но «когда я ем, я глухонем». Слово «не воробей». Так. Вот, «мал золотник, да дорог». «Не плюй в колодец». «Без труда не вытащишь рыбку из пруда».
1: Ну
0: вот.
1: Да.
0: Ну, просто вот... Что вспомнилось?
1: Просто какие-то, да, вот поговорки, которыми теперь активно пользуемся, между прочим. Угу. Мне вот нравится фраза от Оксаны. «Здесь вам не тут».
0: «Там вам не здесь». Да.
1: Да, отлично.
0: Так, «играй, только игрушки не раскидывай».
1: Да, да. Четкие рамки. Да. «Привет, я Игорь. В детстве часто слышал от отца фразы: делать просто очень сложно. Делать сложно очень просто. Жизнь — это бешеная собака, того и гляди, чтобы не укусила, а она нас все время кусает и кусает». В то время я не очень понимал смысл этих фраз. В процессе взросления смысл фраз стал для меня очевиден, а фразы теперь сам повторяю.
0: Хорошо. Здравствуйте, рюкзак на плечи и до встречи. Запоминайте, ребята, это нужно разбирать. Да.
1: Хорошего дня, сыночка.
0: Да, это только же детей можно в школу проводить. Рюкзак на плечи и до встречи. Все.
1: Так, отличные родители. Так, от Ирины сообщение. Доброе утро. Почему? Потому что...
0: Но? Что, непонятно? Я не поняла. Хорошо.
1: Ой, люблю. Так, доброе утро. Когда бегала, мама говорила: осторожно, бегай пешим шагом. До сих пор думаю, как это.
0: Мне еще запомнилось, как мы сейчас... Ты читала какое-то сообщение, и человек пишет: доброе утро. И ты такая задумалась, и я такой: поздоровались с человеком, понимаешь? Здравствуйте всем.
1: Да.
0: Ребята, здесь Женя Милых, Артем Бушаев, это Облобластное шоу, и у нас есть тема на этот час. Странные фразы из детства, которые вот вам запомнились по какой-то причине. Возможно, действительно что-то странное, а возможно, что-то такое, знаете, да, более известное, понятное. Многие сейчас вспомнят эту фразу. Давайте вспомним и напишем.
1: Да, и напишите, пожалуйста, потому что за лучшие комментарии сегодня дарим призы от магазина «Мерч Сахалин». Сахалин — это не только место на карте, это стиль, и его можно найти в магазине «Мерч Сахалин» на нижней станции Горного воздуха. Ну и не забывайте, что все победители на этой неделе смогут побороться за главный приз в пятницу, который мы разыграем именно в пятницу. Это поло или ветровка от магазина «Мерч Сахалин».

0: 8 часов и 33 минуты в Южно-Сахалинске. Так, ребята, облабластное шоу продолжается. Помните, что есть у нас портал для связи. Это через Макс. Обращаюсь к вам, что вы можете обратиться к нам с вашими сообщениями по теме. А тема у нас сегодня звучит так. Странные фразы из детства. Mm-hmm. Возможно, какие-то нелогичные. Писать можно в Макс на номер +7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь к нашему обсуждению.
0: Все есть, все для вас. Запоминайте. Спонсор облабластного шоу. Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Специальные цены по скидочной карте магазина «Верный». ТЦ «Мегаберезка», фарш, свинина, говядина 500 рублей за килограмм. Масло растительное «Олейна» 1 литр 150 рублей. Яйцо первой категории «Новосибирск» 12 рублей за штуку. Магазин «Верный» в ТЦ «Мегаберезка», цокольный этаж.
1: Захотелось за продуктами сходить прям. Да.
0: За одним яйцом.
1: Да. Доброе утро. Не понимаю, при каких обстоятельствах я сказала своим маленьким детям. Мать сказала, значит, сказала. Дети уже выросли, а я до сих пор им говорю так. Они, наверное, так и думают, что эта фраза загадочная, но работает. Слово матери закон.
0: О, я бы на месте детей вам футболку с этой фразой сделала.
1: Да, да, да.
0: Это прям хорошо. Большая фраза на весь холодильник.
1: Да.
0: Пусть будет. Хорошо, ребята, что вспомните вы, возможно, из своего детства, возможно, как вы видите, собственно, сочинение, Женечка. Продолжаем.
1: Да, есть еще сообщение от Натальи. Доброе утро. У нас папа всегда говорил: утонешь — домой не приходи. Действительно, не стоит уже после этого.
0: Если испачкаешься, я тебя убью, да?
1: Да, да, да. Только попробуй мне штаны типа рвать, голову оторву.
0: Страшно жить было.
1: Нет, нельзя было вообще домой возвращаться.
0: Ты что домой не идешь? Да вот, испачкал. Испачкался.
1: Ой, фраза от мамы: придешь домой — получишь. Жутко страшно было, правда, так и не получила ни разу ничего.
0: Да, да, только угрозы. Только угрозы, потому что что, родители любят, да. Пишите в Макс, +7 900 660 1505, странные фразы из детства.
1: Группа ВКонтакте Радио АСТВ и наш телеграм-канал Радио АСТВ. Присоединяйтесь к нашему обсуждению. За яркий комментарий дарим сувенир, за участие в течение недели шанс выиграть поло или ветровку. Спасибо магазину Мерча Сахалин за подарки для наших слушателей. Woo!

0: 8:39 в Южно-Сахалинске. Позвольте, дамы и господа, пара ваших сообщений на сегодняшнюю тему. А мы сегодня собираем странные фразы из детства, которые, возможно, звучали нелогично, но сейчас вы их, ой, как сильно стали понимать.
1: Да, например, вот «хватит крутиться, как блоха на гребешке» от Александра. Еще и на сковородке было еще такое тоже, как
0: будешь,
1: блоха на сковородке.
0: Будешь плохо учиться, будешь работать дворником.
1: Да. Кстати, дворники неплохо получают, если, кстати, много работают.
0: Ага, поэтому неплохая такая.
1: Да, кстати, сейчас не напугаешь детей этой фразой. В курсе?
0: А какой можно напугать? Какую профессию? Будешь блогером? Нет, тоже не напугаешь.
1: Никакой профессии не напугаешь. Для них сейчас любая профессия хороша.
0: Где ручками работают, да, неплохо. Так, доброе утро. Ноги в руки и беги.
1: Да.
0: Да, да, да.
1: Вот как это сделать, да? Ноги в руки и беги. Когда хотелось гулять допоздна, мама говорила «нет», добавляя фразу «вот будут свои дети, поймешь». И на тот момент я искренне не понимала. Теперь есть ребенок, поняла.
0: Поняла.
1: Конечно.
0: Рано или поздно родители ерунды не скажут. Ноги в руки и бежим.
1: Да.
0: Так, ребята, писать нам можно. Если вспомните какую-то свою фразу из детства от ваших родителей, то можно написать в Макс плюс 7 900 660 15 05.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь, пожалуйста. Ведь сегодня мы разыграем обязательно сувенир от магазина Мерч Сахалин, который находится на СТК Горный Воздух, нижняя станция, улица Горнолыжная, 3. Находится магазин возле ресторана «Георгий», работает ежедневно с 11 до 20.00. И официальный мерч «Сахалин. Моя Россия» доступен на сайте merch-sach.ru.
0: Итак, информация прямо сейчас для вас о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня, 2 сентября, в Александровске-Сахалинском без осадков до плюс 20 градусов. Далее осадков не ожидается в Ногликах плюс 23, Поронайск-Красногорск-Макаров 19 градусов, Долинске 22, Корсаков 19, Анива 22, в Малокурильском без осадков плюс 16. Временами дождь в Южно-Курильске и плюс 18. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 20-22 градуса, ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Вау, вот это да!
4: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон» и только до 20 сентября.
5: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
6: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
4: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
7: Реклама.
8: Купи кухню,
9: шкаф, подарок.
8: С «Деко» выгодно живи.
10: «Деко Мебель». Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
8: «Деко» выгодно живи.
11: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
12: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
11: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
12: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
13: Детей в школу собрали. Можно и себя побаловать. Скидки до 20% на модульные спальни. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Работаем без выходных. Телефон 303-103.
14: В «Матрешке» с 20 августа по 2 сентября. Сосиски «Ратинир» «Ратинировские» 269,95 за 400 грамм. Пломбир шоколадный в вафельном стаканчике «Золотой стандарт» 109,95 за 90 грамм.
15: С «Матрешкой» выгодно всегда.
16: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф 65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
17: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: 8 часов и 47 минут в Южно-Сахалинске. Странные фразы из детства, ребята, по типу «закрой рот и ешь суп». Вот начали мы именно с нее, да, с этой козырочки. А что дальше? Дальше продолжение от вас.
1: Вот есть сообщение Дмитрия. Доброе утро, Женя и Артем, для начала, да?
0: Доброе утро.
1: Доброе утро, Дмитрий. Все дети как дети, а ты всегда грязнее всех.
0: Mm-hmm.
1: Грустно.
0: Обидно?
1: Да.
0: Да.
1: Непонятно. Мама, можно погулять 5 минут? Да, можно, только не больше.
0: Только не больше.
1: 5 минут возвращаюсь.
0: Да.
1: Там написал, что через полдня только возвращался.
0: Можно, но чтобы через полчаса был здесь, да?
1: Да.
0: Вот, такое продолжение.
1: Вот так было бы интереснее, да.
0: Да, на вопрос, что надо, отвечали, что надо, то и то. Слушайте, как бы раздражался. Ну, как ребенок, нет, да? Но сейчас меня подбешивает этот ответ.
1: Что за ответ вообще? Доброе утро.
0: Доброе.
1: Работай дворником. Детей уже не удивишь. Угу. Не запугаешь. Я своим говорю, не будешь учиться, пойдешь продавцом работать. Тоже нужная профессия. Не так давно с младшей дочерью, 5 лет, пошли в продуктовый. Подходим к кассе. Она спрашивает у меня достаточно громко, чтобы окружающие слышали. Мама, а эта тетя плохо училась? Теперь продавцом работает, да? Не знала, куда себя деть в этот момент. Но отвечать за свои слова пришлось перед дочей, ну и перед продавцом, что объяснила ей, и мы ушли. Да, с легким осадочком получается.
0: С тех пор ребенок ходит в магазин самостоятельно. Хоть и 5 лет, да-да-да, с записочкой от мамы, но без меня уж точно.
1: Да, было бы хуже, если бы дочь спросила у продавца, сколько вы получаете.
0: Да-да, что плохо училась, да. Так, ребята, что у вас будет на нашу сегодняшнюю тему? Какие сообщения? Время есть? Мы будем скоро подводить итоги, да? Странные фразы из детства?
1: Да, пишите. Мессенджер Макс 8-900-660-1505, группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ тоже работает, и все еще есть у вас время отправить свои варианты, потому что, ну, время действительно есть.
0: Да.
1: И мы подведем итоги совсем скоро, поэтому успевайте. Лучшие комментарии мы обязательно заберем в копилку. Да, конечно, озвучим их в эфире и наградим один из лучших комментариев призом от магазина мерч Сахалин. А в пятницу подведем итоги среди всех, кто выиграл на этой неделе, и разыграем главный приз. Артем, да? Пол или ветровка?
0: Артем, да. Как будто Артема разыгрывает, но нет, ребята.
1: Это главнее.
0: Этой супер игры мы еще не планировали, но идея есть, да.

0: 8 часов 57 минут в Южно-Сахалинске. Так, давайте подводить итоги прямо здесь. И у нас сегодня тема, ребята, на этот час была такая. Мы вспоминали фразы, странные, возможно, фразы, но из детства, такие рабочие. А вот отцовские мне очень сильно нравятся. Пап, а можно посмотреть телевизор? Угу. Можно, только не включай.
1: Да.
0: Но отцы.
1: Конечно, можно, сына. Так, еще нам говорили, пойдешь на море без спроса, утонешь, домой не приходи. Тоже, да, было.
0: Да, утонешь, домой не приходи, это да. Слушайте, вот такое. Доброе утро, сходи на дорожку. Это мудрый совет. Не посиди, а сходи на дорожку.
1: Так, еще есть доброе утро. Давай быстро, одна нога здесь, другая там.
0: Бум-бум-бумер, сразу вспоминается эта реклама. Растягивался как надо. Давайте. Что, есть еще?
1: Ну, нет.
0: Ну и все, давайте тогда подводить итоги, потому что у нас буквально минута в запасе есть. Ребята, сегодня вот собирали странные фразы, и в самом начале этого часа взошла от вас козырка и залетела вообще всем абсолютно.
1: Ой, да, мне очень понравилось, и я думаю, что мы и заберем этот комментарий победителя.
0: Такое чувство, между словами слишком длинной паузы, ты потеряла его?
1: Я немножко потеряла.
0: Как я тебя хорошо знаю.
1: Да.
0: Смотри.
1: Так.
0: И ты не вспомнишь его?
1: Нет, я вспомню, но я хочу, конечно же, зачитать его, как говорится, с первых уст. Так, все, я нашла.
0: Первоисточник.
1: Да, ищем.
0: Я нашла, ищем?
1: Подождите.
0: А, ты плохо нашла,
1: получается.
0: В общем, ребята, дело было так. В 1997 году, кажется, во второй половине, получается, прошлого столетия. Как давно
1: это было?
0: А, все, давай.
1: От Натальи. Сообщение в телеграм-канале. Если вы собираетесь поубивать друг друга, идите на улицу. Я только что полы помыла.
0: Занавес, ребята. Эта фраза у нас сегодня победитель, поэтому получайте подарки, а именно сувенир, да, от
1: Мерч Сахалина. Также вы становитесь претендентом на розыгрыш главного приза в пятницу — поло или ветровка от магазина «Мерч Сахалин». Вот такие дела.
0: Всем спасибо. Завершаем этот музыкальный час в Южно-Сахалинске. 9 утра.
2: Новости на радио АСТВ.
0: Далее со свежим выпуском новостей в студии Виктория Тарабарина. Доброе утро.
3: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В области стартовали ежегодные выплаты для ветеранов. На Сахалине запущены регулярные автобусные рейсы между областным центром и Охой. Официальный купальный сезон завершился в селе Яблочном. По поручению губернатора Валерия Лимаренко в Сахалинской области стартовали ежегодные выплаты для ветеранов и граждан со статусом «Дети войны», приуроченные ко Дню Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Финансовая поддержка предоставляется в проактивном режиме. Подавать заявление и собирать документы для этого не нужно. Размер ежегодной денежной помощи – 4000 рублей. На сегодняшний день в регионе проживают более 10 тысяч получателей этой меры поддержки. Среди них 34 инвалида и участника Великой Отечественной войны, 100 тружеников тыла, 33 бывших несовершеннолетних узников фашизма. На Сахалине запущен регулярный автобусный рейс между областным центром и Охой. Маршрут номер 529 выходит на линию ежедневно. Автобусы на газомоторном топливе рассчитаны на 53 пассажира. Для удобства в пути предусмотрены две длительные остановки по 30-45 минут, а также 4 короткие по 10-15. Отправление от остановки Ахинская ЦРБ в Ахе в 7:00, от привокзальной площади в Южно-Сахалинске также в 7 часов утра. Время в пути около 15 часов. По пути следования автобусы останавливаются во Взморе, Макарове, Паранайске, Смирных, Тымовском, Ногликах, Горячих Ключах, в селах Вал и Тунгур. Официальный купальный сезон завершился в селе Яблочном Хомского района. По информации администрации округа, спасательный пост управления по делам КО и ЧС на пляже Затовники прекратил работу. Жителям и гостям муниципалитета настоятельно рекомендуют во время отдыха на берегу моря быть предельно внимательными и соблюдать правила безопасности. Южно-Сахалинск в четвертый раз примет соревнования по плаванию «Сахмастер». С 25 по 27 сентября они пройдут в Центре водных видов спорта. Участие в состязаниях примут пловцы от 25 до 95 лет. Участники померятся силами на дистанциях от 50 до 800 метров в дисциплинах брас, баттерфляй, на спине, вольный стиль, комплексное комбинированное плавание, а также в эстафете. Спасатели в Подмосковье спасли мужчину с сосны высотой с 4-этажный дом. Он забрался туда, чтобы достать кота, но застрял сам. Пришлось вызывать экстренные службы. С помощью лестницы мужчины помогли спуститься. После этого кот спокойно спустился самостоятельно. Не в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас переменная облачность, 16 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: 9:07 в Южно-Сахалинске.
1: Здравствуйте, как вам? Здравствуйте, доброе утро, добро пожаловать. Пора начинать.
0: Начало положено. От начала до...
1: Все, рабочий процесс начинается. Вот так я хотела сказать.
0: Закопались, получается.
1: Так, друзья, ну что, доброе утро. Всем хорошего настроения.
0: Как вы поняли, мы начинаем.
1: Рабочего дня мы начинаем. А что начинаем, Артем сейчас вам все расскажет.
0: Начинается. Так, смотрите, ну давайте с пустой головы не перекладывать. Мы начинаем не КВН, да, как какой-то там. Мы тут серьезные люди и на серьезные темы решили с вами поговорить в рамках астрологического прогноза.
1: Конечно.
0: На эту тему никто не шутит.
1: Да, и у нас, между прочим, для вас также подготовил проект про музло. Мы расскажем, ну я... Артем послушает,
0: этот просто
1: я расскажу,
0: себя.
1: И вы тоже послушаете историю одного трека. Да, очень интересно будет, я думаю, многим. Также мы послушаем в рамках программы «Афиши» что-то очень интересное от Артема.
0: Ребята, давненько, да, мы не касались с вами темы сериалов. Что любопытного можно посмотреть на маленьких экранах, расскажу вам в середине этого часа в рамках «Афиши». Все верно.
1: Все, мы начинаем, и я буду Five Star Family прямо сейчас.
0: Будешь?

0: Так, собираемся, ребята, вокруг своих преемников. Впереди астрологический прогноз.
1: Спонсор гороскопа — транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин. «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха. Сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» — 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817, 510-817.
0: Овны, сегодня вы в карман за словом точно не полезете.
1: Тельцы, размер ваших амбиций обязывает ставить перед собой немаленькие цели.
0: Близнецы, возьмитесь за создание нового круга знакомых.
1: Раки, внешность не главное, но сегодня за ней внимательно проследите.
0: Львы, сегодня не стоит смешивать рабочие и дружеские отношения.
1: Девы, вы стоите на пороге перемен, к которым так давно стремились.
0: Весы, сегодня вам уготована участь любимца публики.
1: Скорпионы, лучше сегодня сказать что-то лишнее, чем промолчать.
0: Стрельцы, вот возьмитесь и признайтесь кому-то в любви, не пожалеете.
1: Козероги, постарайтесь весь день провести активно, а желательно на улице.
0: Водолеи, сконцентрируйтесь на внутренних чувствах, а не на внешних обстоятельствах.
1: Рыбы, удачный день для новых покупок и старых друзей. Это был ваш астрологический прогноз. Спонсор гороскопа — транспортная компания «Трансэкспедиция». Телефон 510-817, 510-817.
2: Гороскоп. Гороскоп.

0: время было, и сейчас 9 часов и 15 минут. Давайте, Жень, чем будете нас
1: музыка
0: радовать?
1: Музыка, и только музыка. Припев песни группы Enigma, песня называется Return to Incense.
0: Обожаю твой английский, просто великолепно было.
1: Спасибо. В общем, этот припев слышал каждый, почти все уверены, что поют там индейцы. На самом деле это голос Дифана Дуаны и его жены Ияги, пожилой пары из народа Ами с Тайваня. Их застольную песню, ну, из-под тишка, скажем так, записали, да, записали, и на выступлении в 1988 году, включили, исполнили.
0: Дифан не знал.
1: Нет, а через несколько лет, вот, она без спроса оказалась в мировом хите, и супруги узнали себя по радио, представляешь, и подали в суд. Дело закончилось соглашением, в поздних изданиях их наконец-то указали в титрах.
0: Зачем титры? Гоните деньги, сказал бы я, но люди
1: возможно,
0: разные.
1: Возможно, как какие-то отчисления они получают, но представляешь, вот так вот по радио услышать себя.
0: Да это же я на кухне.
1: Да.
0: С Дифаном разговаривал.
1: Да, народную песню просто исполнял в какой-то момент, и вот, пожалуйста, оказался в мировом хите. В общем, давайте слушать, что это за песня и что там за припев.

0: не песня, а красота.
1: Ой, не говоря, если представить, что это какая-то действительно народная тайваньская песня, которая исполнена от души где-то на кухне, представляешь?
0: Да.

0: О погоде прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус», вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня, 2 сентября. В Ахе без осадков плюс 23, в Тымовском осадков не ожидается 21, выше 0, а в Смирных без осадков плюс 22, в Углегорске 20 градусов со знаком плюс и без осадков, в Томари осадков не ожидается плюс 21, в Чехове также без осадков 22, выше 0, в Невельске и в Хомске осадков не предвидится, плюс 21 градус. В Северокурильске временами дождь плюс 13, в Курильске сегодня без осадков 19, тепла, в Южно-Сахалинске днем без осадков плюс 20, плюс 22 днем, ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
4: Цирк «Шапито Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
5: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
6: В центре мототехники «Старт ДВ» квадроциклы «Сигвей 1000» от 1 миллиона 80 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Прицепы и мотоциклы в наличии. Подробности по телефону 25 99 55. Рассрочка предоставляется банком.
7: В годы войны ощутима была финансовая помощь Сахалина фронту. Жители региона внесли в Фонд обороны страны 55 миллионов рублей деньгами и облигациями, более 500 грамм золота и серебра, 230 тысяч предметов теплой одежды и свыше 40 тысяч коллективных посылок. В посылках островитяне передавали нательное белье, шубы, носовые платки, полотенца, носки, туалетное мыло. Посылки грузили на пароходы и доставляли во Владивосток, а оттуда их отправляли по всему Советскому Союзу.
8: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Ты СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Афиша на радио АСТВ.
1: Давайте прямо сейчас. Мы с вами поговорим, ребята, о важном. О сериалах различных, о новостях из мира сериалов. И на днях стало известно, что звезда сериалов «Легион» и «Аббатство Даунтон» Дэн Стивенс сыграет главного героя в сериале по мотивам серии культовых боевиков, внимание, «Робокоп».
2: О, отлично.
1: Как тебе?
2: Хороший
1: Это сериал
2: фильм.
1: На 8 серий, да, будет для нас, ребята. Вспомним главного персонажа Алекса Мёрфи, которого там разбомбили свинцом, да?
2: Которого играл Арнольд Шварценеггер. Правильно я понимаю?
1: Нет? Нет.
2: А, это другой фильм, все.
1: Про
2: удалите меня.
1: А про что ты подумала, когда Шварценеггер? Ну-ка, напомни. Терминатор. Да, Женечка. Может
2: все
1: быть,
2: перепутала.
1: Я отключу микрофон, и ты не будешь нам мешать?
2: Я все перепутала, как обычно.
1: Какая модель машины тебе нравится? Красная. Да, это все хорошо.
2: Простите,
1: это про нас.
2: Простите меня, пожалуйста.
1: Да ничего
2: Сбила
1: страшного.
2: Вас пути. Давайте,
1: короче,
2: продолжайте.
1: Это вот основная новость о том, что из Робокопа сделают сериал. Надеемся, что окажется он неплохой и на 8 серий его разобьют. Но главное, чтобы вот не растягивали и не подумали, ой, как хорошо он зашел, давайте второй сезон придумаем.
2: Интересно,
1: 8
2: а
1: серий
2: вот,
1: будет достаточно.
2: Он
1: да.
2: будет в том же обличии или уже в более современном?
1: Вот это будет интересно. Вообще вышло, если не ошибаюсь, 2 или 3 Робокопа, и потом еще пересняли один, где он там черный был такой, новомодный ходил. Но мне показалось, что это неудачная совсем серия. Вот первые, это там еще делали со вкусом, да.
2: Конечно, раньше было лучше, как обычно.
1: Конечно. Так, сервис MGM Plus поделился новыми подробностями своего сериала «Остров сокровищ». Ребята, кто соскучился по пиратству, по роману Роберта Льюиса Стивенсона снимают сериал. Как оказалось, шестисерийная адаптация книги дебютирует на сервисе уже 11 октября. Время летит. Это подтвердит и первый постер шоу, от которого веет духом пиратства. Итак, все там, корабли, сокровища, вот, пираты и немного рома. Так, далее у нас в сети появился новый кадр из фантастического сериала «Квест Вижна» от студии Marvel. Да, изображение опубликовано изданием одним. На нем главный герой — это андроид в облике человека, которого снова сыграл Пол Беттани. Вспомните Элла Эра, прошу прощения, Альтрона. Вот именно тот самый андроид и будет. Вообще, сериал начнет выходить на стриминговом сервисе Disney Plus 14 октября. Квест Вижна, получается, завершит трилогию, в которой также входит шоу Ванда Вижн и все это все Агата. Вот, поэтому, ребята, если вы это все посмотрели и у вас оставались какие-то вопросы, то этот сериал завершит серию, да? Трилогию такую.
2: Красота.
1: Вот такие вот новости из мира сериалов. Смотрите хорошее и качественное кино.
0: Афиша на радио АСТВ.

0: Так, 9.42 в Южно-Сахалинске. О погоде информация. Далее.
1: Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 2 сентября в Александровске-Сахалинском без осадков, до 20 тепла. Осадков не ожидается в Ногликах — плюс 23, Поронайск-Красногорск-Макаров — 19, Долинске-Охотском — 22, в Корсакове — 19, Анива — 22 градуса, в Малокурильском — плюс 16, в Южно-Курильске временами пройдет дождь — плюс 18, а в Южно-Сахалинске без осадков — 20-22 тепла, ветер юго-восточный — от 3 до 8 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Вау, вот это да!
4: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
5: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
6: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
4: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
7: Реклама. Ты опять открыл наш старый холодильник? Ты хочешь, чтобы мы опять продукты загубили? Да в магазине «Орбита» 240 моделей новых холодильников! И ты сидишь? Ну все, хватит. Ты давай, думай, решай. Но новый холодильник срочно покупай!

0: Деко Мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл Корпус Б, первый этаж.
1: Деко, выгодно живи.
2: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
4: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
5: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: будет ограничена парковка автомобилей в районе здания администрации по улице Ленина, 173. 3 сентября с 7 утра до 13.00 для проезда будут закрыты следующие дороги. Улица Горького на участке от Коммунистического проспекта до улицы Тихоокеанской, Коммунистический проспект от улицы Горького до улицы Комсомольской, переулок Алтайский от улицы Горького до заезда на территорию гидростроя, переулок Алтайский, 11. Примите, пожалуйста, к сведению эту информацию, планируйте свои маршруты заранее.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста.
2: Реклама спонсора.
3: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
4: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
3: Ну, мам!
4: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63 07. 7 утра всегда.

0: ТВ.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Стоп, ребята. Пара секунд вашего времени драгоценного. Обратите внимание, у нас есть информация о погоде. Абсолютно бесплатно, без подписок каких-либо. Все для вас. Ловите.
1: Ну а спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 2 сентября в Александровске-Сахалинском без осадков плюс 20 градусов, в Ногликах 23, осадков не ожидается. Далее без осадков Паранайск-Красногорск и Макаров 19 градусов, Долинске-Охотском 22, Корсаков плюс 19, Анива 22 градуса, в Малокурильском плюс 16, в Южно-Курильске плюс 18 и временами дожди. В Южно-Сахалинске сегодня осадков не обещают, плюс 20-22 градуса, ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Вау, вот это да!
4: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
5: Необходима консультация специалиста, подробности акции, консультант.
6: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
4: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
7: Реклама.
8: Магазин «Орбита» не допустит, чтобы сахалинцы на себе испытали ужас. Ужас холодной воды. В продаже имеется 200 моделей водонагревателей.
9: Горячая вода – это хорошо.
10: Магазин «Орбита»! Е-е!
8: Телефон 67.
11: Купи кухню, шкаф, подарок. С деко выгодно.
12: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл корпус Б, первый этаж.
11: Деко выгодно, живи.
13: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
14: В «Матрешке» с 20 августа по 2 сентября. Яблоки «Белый налив» 189,95 за 1 килограмм. Молоко «БМК» 3,2% 146,95 за 975 миллилитров.
15: С «Матрешкой» выгодно всегда.
16: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
8: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
17: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Да, кажется, все, вот, но а завтра мы начнем
1: будем
0: по новой.
1: Будем еще,
0: наша песня хороша, начиная с начала, с 7 до 11 здесь по будням, мы с Артемом будем ваше хорошее настроение. Ну, а на сегодня завершаем наше утро и напоминаем, что спонсор нашего утра — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», широкий ассортимент продуктов, ведущих белорусских производителей, сыры, бакалея, соки, мясопродукты. Цены не кусаются, ассортимент обновляется, новый магазин «Верный» по адресу улица Украинская, 15, удобное расположение с местом для парковки.
1: Все, ребята, на этом мы с вами прощаемся. До завтра. Женя Милых.
0: Артем Бушаев. Не уходите далеко. В следующем часе наш коллега
1: Игорь Орлов. Это вам не шутки.
0: Всем удачи, всем пока.

0: На Сахалине и Курилах 11 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Сейчас вместе с вами узнаем о тех событиях, которые происходят на территории Сахалинской области. Более подробно расскажет Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте, спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Сахалинской области стартовали ежегодно выплаты для ветеранов. Почта России построит мобильные почтовые отделения в сахалинских селах. Мошенники стали притворяться заботливыми соседями. По поручению губернатора Валерия Лимаренко в Сахалинской области стартовали ежегодные выплаты для ветеранов и граждан со статусом «Дети войны», приуроченные ко Дню Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Финансовая поддержка предоставляется в проактивном режиме. Подавать заявление, собирать документы для этого не нужно. Размер ежегодной денежной помощи – 4000 рублей. На сегодняшний день в регионе проживают более 10 тысяч получателей этой меры поддержки. Среди них 34 инвалида и участника Великой Отечественной войны, 100 тружеников тыла, 33 бывших несовершеннолетних узников АШ.